желание лестра, и пошучу пару, я свой на этом празднике души, а ну-ка наливай бортовой. Телами танцпол, кейши, ты между нами будто искрит, а мы на баре с пацанами кому-либо наливаем, налетай пока.

0: за хитом. Реклама. Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24. Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
2: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52. Радио 107. Гулькевичи 94

0: Реклама. Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lysian. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24. Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.

Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lysian. Записывайтесь и учитесь.

0: Учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24. Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
2: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: Реклама.
1: Любимый, давай отдохнем на горячих источниках в отеле «Ява». Теплый бассейн, баня, тариф «Все включено», комфортные номера, классный сервис по классной цене. Анапа, отель «Ява», малый проезд 1. Подробности на сайте yava-anapa.ru.
2: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lysian. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24. Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
1: Все

0: Краснодаре 7 утра. Радио 107. Здоровый интерес.
1: Здоровье – наш главный ресурс. Давайте учиться его беречь и приумножать вместе. Таймлакс-съемка, искусственный интеллект, генетическое тестирование, криоконсервация – это не научная фантастика, а технологии, которые уже сегодня используют в клинике репродукции эмбрио. Объединяя науку и заботу, в эмбрио помогают стать родителями даже в самых сложных случаях. Эмбрио – передовые решения, опыт и внимание для рождения здорового малыша. Узнайте больше по номеру 8 800 522 62. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Здоровый интерес.
1: Иногда организму просто нужна передышка. Место, где тихо, чисто, где воздух лечит, а врачи действительно помогают. Такой уголок есть в «Горячем ключе». Санаторий «Горный». Здесь поддерживают тех, кто устал от боли в спине, артроза и остеохондроза. Индивидуальные программы, авторские методики, забота специалистов и, конечно, природа, которая сама по себе дарит силы. Еще и новинки сезона радуют. Витаминные коктейли «Детокс», «Анти-Эйдж», «Золушка» и многие другие, как приятный бонус к оздоровлению. Приезжайте в «Горячий ключ», улица Радищева, 46. Подробности на сайте sanatoriy-gorny.ru. Имеются противопоказания.
0: Здоровый интерес.
1: Что важно при выборе медицинского центра? Грамотные врачи с большим опытом работы, высокотехнологичное оборудование, комфортные условия. Все это доступно в самом центре Краснодара, в многопрофильном медицинском центре ТС-клиника. Весь комплекс амбулаторного и хирургического лечения, хирургия одного дня, малоинвазивные методики при проведении оперативного лечения, грамотное обезболивание во время и после оперативного вмешательства, использование современных методик позволяет максимально быстро вернуться к обычной жизни. ТС-клиника – это амбулаторный прием, хирургический стационар, центр проктологии, центр лечения нарушений сна. Кстати, единственный в Краснодаре и крае. ТС-клиника. Краснодар. Красноармейская, 116. Телефон 8 800 333 0151. Подробности на сайте tsclinic.ru. До встречи и будьте чуткими по отношению к своему здоровью.

0: Реклама.
1: Вспомните о своих близких и сделайте им небольшой, но такой приятный подарок. Подпишите ветеранов и родителей на газету «Вольная Кубань» в любом почтовом отделении края.
2: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
4: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. Пилюля – это про любовь. Пилюля – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. Пилюля – на всех маркетплейсах страны.
5: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс» – вы у нас в приоритете. 240-24-24. Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
6: Ищите место, где вкусно и атмосферно?
7: Ресторан «Джентльмены удачи». Место, куда приходят не просто перекусить, а отправиться в кулинарное путешествие.
6: Для детей – игровая зона.
7: Для взрослых – развлекательная программа каждый день.
6: А для важных событий – три банкетных зала.
7: Джентльмены удачи. Два ресторана, одна атмосфера. Суворова 91, Тургенева 139.
8: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
9: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Реклама.
1: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
2: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
3: Краевая газета «Вольная Кубань» — это
4: политика, экономика, АПК,
3: общество, спорт,
5: действенность публикаций известных журналистов.
3: «Вольная Кубань».
4: Подписка в почтовых отделениях края, Республики Адыгея, а также онлайн в редакции.
6: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
7: Спасибо волшебникам из «Эмбрио».
8: Клиника ЭКО и репродукции «Эмбрио» — это 15 лет успешной работы.
6: Угу.
8: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. «Эмбрио» 8 800 500 22 62.

0: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
2: И последнее. Я заметил, что в офисе грязно, окна не мыты и даже воздух другой. Леночка, в чем дело?
3: У нас уборщица уволилась.
2: А вы не знаете про клининговую компанию «Снежок»? Профессионалы разных видов уборок. И с офисом справятся быстро и качественно. Немедленно звоните и закажите офисную уборку. 8-800-350-29-28. Лена, записывайте. 8-800-350-29-28.
1: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lysian. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24. Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
4: Мечтаете об отдыхе, который восстанавливает силы и здоровье? Добро пожаловать в санаторий «Горный» в горячем ключе. В окружении горной природы и чистого воздуха вас ждет комплексное оздоровление, лечение опорно-двигательного аппарата, пищеварительного и нервной систем, а также коррекция веса. Горячий ключ. Улица Радищева, 46. Сайт www.sanatoriy-gorny.ru.
5: Уважаемые радиослушатели, будьте бдительны. Остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят якобы представители оператора мобильной связи, сотрудники полиции или чиновники, и под любым предлогом просят продиктовать код из СМС или сообщить данные банковской карты, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.

0: Реклама.
1: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале Ботаника. При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ3UC Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
2: Время строить. Время брать. Ну а нам вас удивлять. Все керамика у нас. Цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас. Дом построить в самый раз. Славянский кирпич. 8-800-100-04-01.
3: Аутбук.
4: Моя компания в надежных руках специалистов.
3: А подробнее?
4: Компания Аутбук помогает не только с открытием бизнеса, но и с ведением учета, бухгалтерским и налоговым сопровождением.
3: Это же удобно.
4: И надежно. Мои финансы под контролем.
3: Компания Аутбук.
4: Подробности по телефону 8-918-378-40-55. Сайт outbook.ru.
3: Компания Outbook.
5: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юб. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юб. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8-989-858-38-68. Сайт биосантех.ру. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам.
6: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Родинка.
9: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. Алмак Плюс. Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. Алмак Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8-800-200-01-13.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
12: Компания «Ревкар» производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наше преимущество – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8-800-234-78-58. Компания «Ревкар».
13: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8-861-262-1588. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
14: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все.
15: Все.
14: Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
16: Все

62. Вы слушаете радиоканал «Радио 107». Свидетельство о регистрации СМИ серия L номер FS 7752-303, выданное Роскомнадзором для слушателей старше 12 лет.

0: Краснодаре 8 часов. Радио 107. Генеральный спонсор программы – строительная компания «Югстройинвест».
1: С новостями к этому часу Марина Бойцова. Здравствуйте. Прием документов в российские вузы начнется 20 июня. Об этом сообщает ТАСС. В этот день начнется прием заявлений и документов на все уровни высшего образования – бакалавриат, специалитет, базовое высшее, магистратуру и специализированное высшее образование. При этом сроки окончания приема документов будут различаться в зависимости от уровня обучения и формы финансирования. В Сочи для учеников казачьих классов провели военно-спортивную игру «Зорница». Ее организовали активисты Союза казачьей молодежи Кубани для учеников казачьих классов лицея номер 3 в Сочи. Во время игры участники соревновались в силовых поединках, а также проходили этапы по бегу и ориентированию на местности, пишет пресс-служба Кубанского казачьего войска. И последнее. По мультсериалу «Маша и медведь» снимут полнометражный фильм. Как пишет Мел, новый проект станет своеобразным перезапуском истории и будет отличаться от телевизионного формата. Завершить производство полнометражного фильма планируют к концу 2028 года. Напомню, «Маша и медведь» остается одним из самых популярных анимационных сериалов на YouTube. Серия «Маша плюс каша» собрала более 4,5 миллиардов просмотров и считается самым просматриваемым немузыкальным видео на платформе. К этому часу все. Марина Бойцова, служба информации, Радио 107.
0: Генеральный спонсор программы – строительная компания «Югстройинвест».
2: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 30 апреля 2026 года. Застройщик ООО «ЭЗ Приюси Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар, 214 ФЗ.
0: Спонсор программы – магазин «Мюнхен». «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.

0: Это DJ Groove, Pilates & Keras, которые убедили нас, счастье есть, даже если за окном такой вид, будто кто-то сверху решил палить наши планы на шашлыки и злейки. Счастье обязательно есть. Оно прячется в третьей чашке кофе, в том, что сегодня пятница, ну и в том, что мы с вами проснулись и готовы ударно завершить эту рабочую четырехдневку. Да, погода, если верить синоптикам, сегодня театр родного актера под названием «Осень в мае». Ну, это же отличный повод, а? Зонтик, ваш новый стильный аксессуар, лужи, зеркала для селфи. Ну, а я, Вадим Гончаров, буду греть вас голосом и музыкой. Так что вытирайте ноги, включайте на полную громкость, ну, потому что самое доброе утро недели уже в эфире. Пятница, 15-е, ничего не бойтесь, даже дождя, ведь если есть радио 107 и отменная музыка, значит, счастье гарантировано. Вот на то мы и порешим. Антон Павловский, Алек Халид, класс и не только уже ждут своей очереди для выхода на сцену Радио 107. С нами партнер часа, клиника ФДТ, где вы можете получить безопасное, эффективное лечение базарем и всего за один день. Без операции радиации, без скальпелей и наркоза врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. Не запускайте болезнь. Запись по телефону 8-918-0-112-112 или на сайте popov-fdt.com. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107. Будь на волне позитива. Реклама. Яркая, интересная, любимая и независимая газета «Вольная Кубань» продолжает подписку на следующее полугодие. Сделай подарок для самых родных и близких и порадуй себя. Будь в курсе всех интересных событий и живи вместе с газетой «Вольная Кубань».
2: Вот это реальный выбор! Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru.
3: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
4: Спасибо волшебникам из «Эмбрио».
5: Клиника ЭКО и репродукции «Эмбрио» — это 15 лет успешной работы.
3: Угу.
5: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. «Эмбрио» 8-800-500-2262.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Привет из Москвы. Ты чего на сообщение не отвечаешь?
7: Привет. Ой, сижу на прием к врачу.
6: Опять в очереди и на полдня?
7: Нет, я в МедСи. Это как у вас в Москве, только теперь и в Краснодаре, в районе Петра Метальникова.
6: О, знаю. Люблю МедСи.
7: Да, терапевт, больничный открыл, гинеколог, невролог, лор, все есть. И анализы сдать можно, и эндоскопию во сне пройти.
6: А телефон какой? Маму запишу.
7: 204-10-10. Также можно записаться через мобильное приложение StoreMed или на сайте МедСи.
6: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
8: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь, волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
9: Клиника «Витанова» подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: «Гласкар Автоимпорт» – один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников, гибкая система скидок, быстрые сроки доставки, а также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал «Гласкар _Автоимпорт».
11: Нужен теплый и надежный дом? Не проблема. Строительная компания «Стройсид» построит качественный и надежный дом по индивидуальному проекту и подберет удобный способ оплаты. Весь спектр строительных услуг. Скорее звони. 8-989-220-1420. «Стройсид». Достигаем результатов там, где другие не справятся.

0: Да, дальняя 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com. MGS
1: Tuning. Вдохновляться прогулками по парку?
2: Моно.
1: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
2: Моно.
1: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
2: Моно.
1: У тебя есть моно? У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
0: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: На радио 107 Шон Норвис и Сандрин. От них напоминалочка нам про понедельники, но за окном пятница. А это значит, что понедельники где-то далеко, и он нам сейчас точно не страшен, а? Хотя, знаете, когда я смотрю на это серое дождливое утро, мне кажется, что оно тоже немножко манды, а? Но нет, это не понедельник, это просто умытая пятница, и мы ее разбудим по-настоящему. Ну а теперь, внимание, у нас значится розыгрыш, от которого ваши зубы сами расплывутся в улыбке. Я не шучу. Медицинский центр «Команда мечты» дарит сертификат на стоматологические услуги. Имплантация, профессиональная чистка, лечение, отбеливание – все по сертификату. Как участвовать? Да самый пятничный и простой способ. Наш радио107-овский WhatsApp номер, надеюсь, помните, 89890909107. Пишите слово «улыбка», можно добавить, как вы встретили эту дождливую пятницу, смешное фото зонтика, ну или мокрых кроссовок, только приветствуется. Ну а я выберу того, кто же будет сверкать голливудской улыбкой уже в ближайшее время. Так что давайте, приступайте, не стесняйтесь, команда мечты ждет вас, предлагая стоматологические услуги имплантации по методике «Все на четырех». При использовании промокода «Забота» предоставляется скидка 20%. Краснодар, улица Северная, 465. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107. Главное хитовое.
2: Реклама.
3: Ура! Скоро лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые две недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Ай да, со мной! Мест осталось мало. Встретимся в академии ТОП. 8-861-229-26. 8-861-229-26.
4: Барракуда Плюс – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии. Морепродукты на любой вкус. Рыба собственного копчения. Барракуда Плюс точно знает, где раки зимуют. Наши таверны

0: во всех районах города.
1: Это вам не шутки. Это фестивал «Балканские каникулы» в ресторане «Субсекофана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус. «Субсекофана». Ждем вас. Улица Трамвайная, 25. Телефон 8-918-168-94-00.
2: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь – «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
3: Аптеки «Здоровье» – качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
5: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
6: Создайте уют с мебельным центром ТРК «СБС». Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
7: Вау! Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
8: Океан Парк. Настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста. Кормление экзотических рыб, пираньи, фотозона и квесты.
9: Океанариум. ТРК Галактика.
10: Вдохновляться прогулками по парку?
11: Мона.
10: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
11: Мона.
10: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
11: Мона.
10: У тебя есть «Моно». У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.

0: Этим утром к нам присоединились Брайана Грейс и Тиеста. Beautiful places, красивые места. Ну вот скажите мне, зачем действительно ехать куда-то за красивыми местами, если самое красивое место — это ваша машина? Ну или, может быть, еще кухня в пятницу утром, где пахнет кофе, и вы слушаете Радио 107, а? За окном, конечно, не всемирный поток, я бы даже сказал, такая лайт-версия, лужи не очень глубокие. Ну, в общем, друзья, настоящее красивое место — это там, где хорошее настроение. Ну, а хорошее настроение сейчас здесь, в вашем приемнике, я имею в виду, поэтому убираем зонтики в сторону, просто начинаем танцевать. Пятница, 15 мая, ничего, что дождь, а это не повод для грусти. Повод надеть резиновые сапоги в горошек, ну и представить, что ты в Париже, а не на пути к остановке. В общем, утро на Радио 107 набирает обороты. Оставайтесь с нами. Ну и впереди обещаю вам море музыки и пока никаких понедельников. Ну и в том, что утро должно начинаться с ясного взгляда, в этом, мне кажется, никто не сомневается, но партнер эфира салоны «Макс Оптик» напоминает персональный подход к вашему зрению, индивидуальный подбор прогрессивных очков для четкости на любом расстоянии и эксклюзивное право собственного бренда «Макси» европейского качества. «Макс Оптик» — это 7 филиалов в Краснодаре, 1 в Геленджике. Подробнее на сайте max-optic.rf. Имеются противопоказания, необходимо консультироваться. Консультация специалиста.
1: Радио 107.
2: Весенние витамины
1: принимает
2: без остановки.
1: Реклама. Вспомните о своих близких и сделайте им небольшой, но такой приятный подарок. Подпишите ветеранов и родителей на газету «Вольная Кубань» в любом почтовом отделении края.
3: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. Славянский кирпич, 8-800-100-04-01. Время строить, время брать.
4: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14, телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Это вам не шутки. Это фестиваль «Балканские каникулы» в ресторане «Субсекофана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус. Сербская кафана. Ждем вас. Улица Кубанская, набережная 1/1. Телефон 8-918-168-94-94.
6: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Жизнь с простатитом – часто это боль, дискомфорт и проблемы в интимной сфере. Но есть готовое решение. Физиотерапевтическое устройство «Мовит» для лечения простатита способствует избавлению от неприятных симптомов и профилактике обострений. Используется с лекарственными препаратами или как самостоятельное средство. «Мовит» для полноценного мужского здоровья. Спрашивайте в аптеках и магазинах медтехники города. Имеется противопоказание к применению. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
10: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио 107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77.
12: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
13: Сервисный центр «Бензотехника». Производим ремонт и обслуживание бензиновой техники, садового инструмента, автомоек. Опытные механики, свой склад запчастей, короткие сроки дефектовки. Ремонтная мастерская «Бензотехника». Краснодар, Гагарина, 75/3. Телефон 220-1403.
14: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
15: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.

0: Краснодаре 9 утра. Радио 107. Автотема.
1: Привет всем, кто давно за рулем, и тем, кто только подумал, а не пора ли получить права. Краснодарский центр профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров Федерального дорожного агентства – это не скучные лекции, а настоящая подготовка к реальным дорогам. Здесь не просто объясняют правила, а учат чувствовать машину и предугадывать ситуации. Что в арсенале ЦППК? Онлайн-платформа для изучения теории, учитесь в любое время, в любом месте. Опытные инструкторы с многолетним стажем. Они научат не только правилам, но и читать дорогу. Практические маршруты от учебной площадки до оживленных городских улиц, где пробки и развязки ждут вас каждый день. Ученики центра регулярно демонстрируют хорошие результаты на экзаменах ГАИ благодаря качественной теории и практике. Хотите освоить руль под крылом профессионалов? Записывайтесь в Краснодарский ЦППК. Подробности на сайте cppk.krd.ru, телефон 8-861-24-00-374. Лайфхак дня. Как защитить салон автомобиля от выгорания и перегрева в жаркую погоду. Светоотражающий экран на лобовое стекло снижает температуру внутри на 15-20 градусов. Выбирайте модели с алюминиевым покрытием и надежными присосками. А термальная пленка на стеклах отражает до 50% тепловых волн и до 99% ультрафиолета, при этом не нарушает нормы тонировки. Чехлы из светлых дышащих тканей, хлопок, полиэстер меньше нагреваются и защищают обивку от выцветания. Для кожаных сидений хлопковые или льняные накладки. Защитные накладки на руле и приборную панель из силикона или микрофибры предотвращают растрескивание пластика. Средства с ультрафиолетовым фильтром, специальные спреи-кондиционеры для пластика и кожи создают защитный барьер от ультрафиолета. Наносите их после очистки поверхности. Правильная парковка. По возможности оставляйте машину в тени, под навесом или в гараже. Еще пара быстрых советов. Перед поездкой проветрите салон. Откройте все двери на 1-2 минуты, чтобы выпустить раскаленный воздух. Включите кондиционер с открытыми окнами на пару минут. Так вы быстрее остудите пространство. Не оставляйте в салоне бутылки с водой, стеклянные предметы или аэрозоли. Под действием солнца они могут сфокусировать лучи и вызвать возгорание или взорваться. Регулярно убирайте пыль из воздуховодов, из панелей. Она действует как абразив и ускоряет износ материала. На этом все на сегодня. Пусть ваши поездки будут безопасными, дороги ровными, а навигатор умным.

0: На радио 107 Полок Night in Today. Ну, мне кажется, в нашем случае Night in Today — это, наверное, про то, как ночью было темно, а днем серо и мокро. Но на самом деле, даже если небо плачет, ну так, слегка, мы с вами смеемся. Кто сказал, что утро бывает тяжелым, а? Тяжелым бывает, ну, наверное, только мой чай. Вот уже третья чашка на подходе, а? Любители пятницы, доброе утро! Ну и обещаю вам, мы будем делать все, чтобы ваше настроение стало ярче, чем оранжевые жилеты дорожных рабочих, а? Вот как раз в ближайшие минуты об этом позаботятся Джеймс Блант, Ольга Серябкина, Дмитрий Глушков и не только. Партнер эфира — группа компании «Архиград» представляет новый жилой комплекс «Твинбанк». Поселок Яблоновский, 10 минут до городской инфраструктуры Краснодара. Система «Умный дом», «Зеленый двор» без машин, спортивные детские площадки на Стеллабате, старт продаж «Твинпарк» 8-800-44-240. Застройщик ОСЗ «Архиград Вегас», проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».
1: Весна.
2: Заряжайся хитами.
1: Прямо сейчас. Реклама.
3: Барракуда Плюс – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии. Морепродукты на любой вкус. Рыба собственного копчения. Барракуда Плюс точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.
4: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14, телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
6: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Где-то далеко в горах.
8: Нет, не далеко и не в горах. Грузия совсем рядом. Вкуснейшие блюда грузинской и европейской кухни в ресторане «Хванчкара». Банкеты, корпоративы, свадьбы с грузинским гостеприимством. Ресторан «Хванчкара». Маленькая Грузия в сердце юга.
9: Краснодар. Улица Селезнева, 189. 8-928-420-2-420.
10: Уголок «Солнечная Сербия» в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8-861-262-1588. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
11: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
12: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200 ровно 29 26. 200 ровно 29 26.

0: Парк автомобилей в наличии и под заказ. Оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг, мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: MGS-Tuning. Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
2: Вдохновляться прогулками по парку?
3: Моно.
2: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
3: Моно.
2: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
3: Моно.
2: У тебя есть моно? У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
4: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
5: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 200.

0: Папатина, Твинс, Фрозы, Диджейс, Lost in Space, потерянный в космосе. Ну, после такого трека, мне кажется, мы с вами сейчас все немного космонавты. Радио 107, Центр управления полетами. Я, Вадим Гончаров, на связи. Я вас выведу из любой космической тьмы прямо в орбиту пятничного счастья. А еще сообщу о партнере эфира. Это клиника Алмед, где действует акция. Первичный прием гинеколога. 3000 рублей УЗИ органов малого таза в подарок. Прием ведет врач-гинеколог, врач УЗИ со стажем 27 лет, Каюшникова Анна Владимировна. Запись по телефону 8-999-638-47-77 и на сайте netclinic.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107. Главные хитовые. Реклама. Краевая газета «Вольная Кубань» — это
2: политика, экономика, АПК,
1: общество, спорт,
2: действенность публикаций известных журналистов.
1: «Вольная Кубань».
2: Подписка в почтовых отделениях края, Республики Адыгея, а также онлайн в редакции.
3: Макси Трейд. Автосервис по ремонту автомобилей от легковых до коммерческих тяжелых грузовиков. Нам доверяют транспортные организации и госучреждения. Производим ремонт с гарантией бетононасосов, кранов, манипуляторов, двигателей, коробок передач и редукторов. Открыт выездной ремонт, помощь на дороге по краю и химчистка грузовых автомобилей. Краснодар, улица Тополиная, 16. Телефон 8 800 444 06 64.
4: Комплексная программа МРТ «Нет головной боли» со скидкой 15% в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения. Подробные условия акции по телефону в Краснодаре 298-30-33 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ. Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ну все, я забронировала ресторан.
6: Какой?
5: 1870 Абрау-Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера, все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
6: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау-Дюрсо.

0: Браудюрсо. По кодовому слову «радио» сюрприз от заведения «Красная 33».
1: Привет из Москвы. Ты чего на сообщение не отвечаешь?
2: Привет. Ой, сижу на прием к врачу.
1: Опять в очереди и на полдня?
2: Нет, я в МедСи. Это как у вас в Москве, только теперь и в Краснодаре, в районе Петра Метальникова.
1: О, знаю. Люблю МедСи.
2: Да, терапевт, больничный открыл, гинеколог, невролог, лор, все есть. И анализы сдать можно, и эндоскопию во сне пройти.
1: А телефон какой? Маму запишу.
2: 204-10-10. Также можно записаться через мобильное приложение StoreMed или на сайте МедСи.
1: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
3: Glascar Автоимпорт – один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников, гибкая система скидок, быстрые сроки доставки, а также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал Glascar _Автоимпорт.
4: Привет, я это ты из будущего. У меня 10 секунд, чтобы передать тебе самое главное. Ты полностью изменил свою жизнь и нашел работу мечты. Все, что надо было, записаться в компьютерную академию ТОП. Скорее звони 229-26. 229-26. Ну пока, до встречи через 10 лет.
5: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
6: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.

0: По утреннему бодро Алмут на радио 107. Neon Lights, неоновые огни, да? Красиво, современно, ну прям как ночной город в капельках дождя. Ну, а знаете, где неоновые огни не нужны? А вот в этот самый момент, поскольку самое время вспомнить про праздники. Мне оказывается, сегодня, 15 мая, не просто пятница, нет, это самый настоящий международный день семей. Ну, то есть сегодня официально можно обнять всех домашних, даже хомячка, и сказать: «Вы мой неон в этой пасмурной жизни». Но это еще не все. Сегодня Международный день климата, день климатолога, день московского метрополитена, день сухого пайка, день испытания почтовых лошадей, оказывается, вот такой есть, и день калейдоскопова. Подзорная труба – отличнейшая штука. Наверняка многие вспоминают, а в детстве была, ну, в общем... У меня тоже, кстати, была такая. Так что возьмите калейдоскоп. Ну, а что касается музыкального калейдоскопа, то это есть в нашей жизни, как вы уже наверняка поняли. Я имею в виду радио 107. Партнер эфира – группа компании «Аркиград» представляет новый жилой комплекс «Твинпарк». Поселок Яблоновский, 10 минут до городской инфраструктуры Краснодара. Система «Умный дом», «Зеленый двор без машин», спортивные детские площадки на Стилобате. Старт продаж «Твинпарк» 8-800-44-240. Застройщик ОСЗ «Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».
1: Радио 107.
2: Весенние витамины
1: принимает
2: без остановки.
1: Реклама. Яркая, интересная, любимая и независимая газета «Вольная Кубань» продолжает подписку на следующее полугодие. Сделай подарок для самых родных и близких и порадуй себя. Будь в курсе всех интересных событий и живи вместе с газетой «Вольная Кубань».
3: Санаторий «Русь» – уютный уголок для спокойного семейного отдыха и оздоровления. Уникальный микроклимат Кавказа, минеральные воды, многопрофильная лечебная база, закрытая благоустроенная территория, культурный досуг, горячий ключ, Лермонтова, 41, телефон 8-918-235-02-35, сайт sandefisrus.ru.
4: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Номер реестровой записи S-2320-25-00-02-20.
5: Любимый, давай отдохнем на горячих источниках в отеле «Ява». Теплый бассейн, баня, тариф «Все включено», комфортные номера, классный сервис по классной цене. Анапа, отель «Ява», малый проезд 1. Подробности на сайте yava-anapa.ru.
6: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
7: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
6: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
7: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
8: Загородный клуб «Заречье». Ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
9: Подробности на zarecheclub.ru.
10: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
11: Спасибо волшебникам из «Эмбрио».
12: Клиника ЭКО и репродукции «Эмбрио» – это 15 лет успешной работы.
10: Ого.
12: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. «Эмбрио» 8-800-500-2262.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Камни в почках, боль, недомогание, боитесь операции? Лечение мочекаменной болезни современными методами, без боли. Центр урологии ТС Клиники. Телефон 8-861-207-2707. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. Алмак Плюс. Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. Алмак Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Только сейчас Алмак Плюс по низкой цене в аптеках здоровья. Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
17: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
18: Клиника «Первое слово» предоставляет будущим мамам услуги по ведению беременности, комфортной обстановке под контролем грамотных врачей, акушеров, гинекологов. Наша цель – рождение здорового ребенка и создание благоприятных условий для будущей мамы. Подробности по телефону в Краснодаре 216-11. Тополиная аллея 2/1. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
19: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
20: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52. Радио 107. Кропоткин. 94.

0: Краснодаре. 10 утра. Радио 107.
1: С новостями к этому часу Марина Бойцова. Здравствуйте. В России планируют продлить гаражную амнистию до 2031 года. Правительство поддержало законопроект. Об этом сообщает ТАСС. Речь идет об упрощенном порядке регистрации гаражей и земельных участков под ними. Сейчас программа действует до сентября этого года. По данным Росреестр, с начала действия программы россияне оформили в упрощенном порядке более 250 тысяч гаражей и более полумиллиона земельных участков. В Краснодаре изменится схема движения на участке улицы Артиллерийской. С 5 июня на участке от улицы Тургенева до улицы Братьев Игнатовых установят дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку автомобилей. Как сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства, ограничения вводятся для повышения безопасности дорожного движения. Также новые меры должны исключить парковку машин на проезжей части, которая создает помехи здесь. И последнее. В Краснодаре пройдет просмотр и обсуждение аниме «Семья шпиона». Мероприятие сегодня в 18 часов организует инклюзивное пространство «Около». Как пишет Юга.ру, сюжет аниме рассказывает о секретном агенте по прозвищу «Сумерки», которому необходимо создать фиктивную семью ради выполнения задания. После просмотра участники обсудят сцены и темы сериала. Лекцию также проведет лектор проекта «Новая жизнь» Елена Хамухина. К этому часу все. Марина Бойцова, служба информации, Радио 107.
0: Партнер программы – автосалон «Глазкар Автоимпорт». «Глазкар Автоимпорт» – один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников, гибкая система скидок, быстрые сроки доставки, а также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал «Глазкар», нижнее подчеркивание, «Автоимпорт».

0: На радио 107.3 The Spell. Классное колдовство. Но знаете, какое самое сильное колдовство? Это как мы с вами превращаем серое утро пятницы в оранжевое настроение. Раз, и вот уже не просто слушаете радио 107, вы часть большой пятничной тусовки. 10.08, согласно нашим студийным, ну, те, кто встал в 6, герои, те, кто только открыл глаза, тоже герои, ну, просто ленивые. Ладно, все герои, потому что вы с нами. Впереди Новрва, Бурита, Спейспалм, Том Ям и не только. Партнер часа — клиника ФДТ, где вы можете получить безопасное, эффективное лечение базарем и всего за один день, без операции радиации, без скальпелей и наркоза врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. Не запускайте болезнь. Запись по телефону 8-918-0-112-112 или на сайте popov-fdt.com. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107. На волне позитива. Реклама.
2: Купил квартиру в ЖК «Твинпарк» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
3: А я кладовую.
4: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твинпарк». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8-800-44-240. Застройщик ООО «За архиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Аутбук.
5: Моя компания в надежных руках специалистов.
3: А подробнее?
5: Компания Outbook помогает не только с открытием бизнеса, но и с ведением учета, бухгалтерским и налоговым сопровождением.
3: Это же удобно.
5: И надежно. Мои финансы под контролем.
3: Компания Outbook.
5: Подробности по телефону 8-918-378-4055. Сайт outbook.ru.
3: Компания Outbook. Ну все, я забронировала ресторан.
6: Какой?
3: 1870 Абраудерсо. Кухня, сервис, атмосфера — все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода для тех, кто отмечает большие события.
6: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау Дюрсо. По кодовому слову «радио» сюрприз от заведения. Красная, 33.
7: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь. Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
8: Клиника Витанова подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
10: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь: «Староминский» — то, что надо. «Староминский» — 30 лет безупречного вкуса.
11: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
12: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8-861-262-1588. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
14: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24.
15: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
1: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: «Барракуда Плюс» – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии, морепродукты на любой вкус, рыба собственного копчения. «Барракуда Плюс» точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.
1: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио 107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Купили квартиру, дом или делаете ремонт? Еще же мебель нужно поставить. А нервы уже на исходе? Мебельное производство «Перемена» избавит вас от лишней суеты и изготовит корпусную мебель по индивидуальным размерам, сохранит бюджет, выдержит сроки и даст гарантию качества. Мебельное производство «Перемена». Ваша перемена к лучшему. Сайт перемена-мебель.ру. Выставочный зал, улица Григория Булгакова, 8.
3: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Спешите отдохнуть всей семьей по выгодным ценам и насладиться шикарным видом на живописную Цимесскую бухту. Спросите где? В Кабардинке, в пансионате «Виктория». Роскошная территория с пицунскими соснами и можжевельником. Комфортные номера различной категории. Спортивные.

0: 240-59-93.
1: Компания «Ревкар» производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наши преимущества – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8 800 234 78 58. Компания «Ревкар».
2: Ты помолодела? Была у стоматолога? Посоветуешь хорошего имплантолога для меня?
3: Конечно, запоминай. Медицинский центр «Команда мечты».
2: А скидки там есть?
3: Записывай промокод «Забота». Дают 20% на имплантацию все на четырех.
2: Как еще раз клиника?
3: Медицинский центр «Команда мечты» по адресу город Краснодар, Северная, 465. Не теряй времени, решайся сейчас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
5: Ура! Скоро лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые две недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Ай да со мной! Мест осталось мало. Встретимся в академии ТОП. 8-861-200-29-26. 8-861-200-29-26.
6: Вау!
7: Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
8: Океан Парк. Настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста. Кормление экзотических рыб, пираньи, фотозона и квесты.
9: Океанариум.

0: На радио 107 Stay With Me. Это Костами, Петта Беллис и Томми просят остаться с ними. А я, Вадим Гончаров, прошу прощения, но остаться не получится, ну, потому что это финальный мой выход на сегодня на Радио 107. Да, вот так незаметно, под музыку, под дождик за окном, который, кстати, тоже, кажется, устал и пошел на спад, мы с вами и пролетели это утро. Если в течение рабочего дня устают глаза, специалисты Макс Оптик подберут решение для сохранения остроты зрения, изготовления очков любой сложности, линзы мировых брендов, большой выбор оправ. Особое предложение этого года – офисные линзы с защитой от синего света для тех, кто много работает за гаджетами. В Макс Оптик вам помогут увидеть мир четче. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Все, убегаю. Желаю вам таких выходных, чтобы вы забыли про понедельник, как про страшный сон, а? Гуляйте, спите, ешьте вкусняшки, смотрите кино, мокните под дождем, если хочется. Главное, чтобы рядом были те, с кем тепло. Я Вадим Гончаров. Пока.
1: Радио 107.
2: Весенние витамины.
1: Принимает
2: без остановки.
1: Радио 107 представляет. Южный шоу-кейс. Play to play. Каждый четверг в 22.00. Play to play. Стильная музыка в твоем пространстве. Реклама.
3: Здесь захватывает дух от предвкушения будущего. Здесь ждут встречи с вами новые мотоциклы, квадроциклы, скутеры, велосипеды, самокаты, запчасти и экипировка. Веломототехника для каждого. Магазины «Много вело» и «Много мото». Такого ассортимента вы еще не видели. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18.
4: Вас беспокоят боли в суставах или варикоз? В клинике КРМЕД знают, как помочь. Современная диагностика, лечение от боли без операций и индивидуальный подход. Сайт kr-med.ru. Краснодар, Калинина, 125. Клиника КРМЕД.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: К нам приходят за отличным отдыхом, а получают гораздо больше. Андрюковские бани. Рай в центре города. Всего от 790 рублей в час. Турецкий хамам, русская баня, финская сауна и бассейн на открытом воздухе. Звоните 254-12-64-18+.
7: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. Алмак Плюс. Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. Алмак Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 0113.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Только сейчас Алмак Плюс по низкой цене в аптеках здоровья.
10: Сорная трава заполонила участок. Ваша лужайка уже не радует глаз. Магазин «Бензотехника» представляет мотокосу «Юфо» российского производства. Легкий, мощный бензиновый триммер в полной комплектации с расширенной гарантией, выпускаемый в России по очень выгодной цене. Мотокоса «Юфо». Незаменимый помощник на вашем участке. Выбирай российское. Магазин «Бензотехника». Краснодар, Гагарина, 75/3. Телефон 244-03-02.
11: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
12: Мечтаете об отдыхе, который восстанавливает силы и здоровье? Добро пожаловать в санаторий «Горный» в Горячем Ключе. В окружении горной природы и чистого воздуха вас ждет комплексное оздоровление, лечение опорно-двигательного аппарата, пищевой варительной и нервной систем, а также коррекция веса. Горячий Ключ, улица Радищева, 46, сайт www.sanatoriy-gorny.ru.
13: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.

0: Краснодаре 11 часов. Радио 107. Кто? Где? Когда? Генеральный спонсор программы «Клиника Первое Слово».
1: Пора развлекаться и учиться чему-нибудь новому. Сейчас отвечу на ваши вопросы «Кто? Где? Когда?». Позвольте себе расслабиться и отдохнуть душой и телом в пансионате «Виктория» в Кабардинке. Роскошная территория с пицунскими соснами и можжевельником. Завораживающий вид на живописную Ценецкую бухту. Бассейн и собственный пляж с массой водных развлечений. Разнообразный шведский стол и кафе с видом на море. Не хватает только вас. Комфортные номера различной категории и приятные цены. Пансионат «Виктория» в Кабардинке, Сухумское шоссе 2. Подробности по телефону 8 988 240 59 93.
0: Кто? Где? Когда?
1: Если у вас есть варикоз или болезнь суставов, в многопрофильной клинике «Каэрмед» помогут избавиться от боли за один день без операций. Диагностика, комплексные программы и малоинвазивные методы лечения варикозной болезни и суставов с помощью инновационной методики СВФ-терапии. Без операции, под контролем УЗИ. Снижение воспаления и болевого синдрома. Индивидуальное сопровождение на всех этапах реабилитации. Продлите жизнь своим суставам в клинике «Каэрмед». Сайт kr-med.ru. Краснодар, Калинина, 125. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Кто? Где? Когда? Генеральный спонсор программы «Клиника Первое Слово».
2: «Клиника Первое Слово» предоставляет будущим мамам услуги по ведению беременности, комфортной обстановке под контролем грамотных врачей, акушеров, гинекологов. Наша цель – рождение здорового ребенка и создание благоприятных условий для будущей мамы. Подробности по телефону в Краснодаре 216-11. Тополиная аллея 2/1. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.

0: Реклама. Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
1: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8 861 262 15 88. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
3: К нам приходят за отличным отдыхом, а получают гораздо больше. Андрюковские бани. Рай в центре города. Всего от 790 рублей в час. Турецкий хамам, русская баня, финская сауна и бассейн на открытом воздухе. Звоните 254 12 64 18+.
4: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
5: Нужен теплый и надежный дом? Не проблема. Строительная компания «Стройсиб» построит качественный и надежный дом по индивидуальному проекту и подберет удобный способ оплаты. Весь спектр строительных услуг. Скорее звони. 8-989-220-14-20. «Стройсиб». Достигаем результатов там, где другие не справятся.

0: MaxiTrade. Автосервис по ремонту автомобилей от легковых до коммерческих тяжелых грузовиков. Нам доверяют транспортные организации и госучреждения. Производим ремонт с гарантией бетононасосов, кранов-манипуляторов, двигателей, коробок передач и редукторов. Открыт выездной ремонт, помощь на дороге по краю и химчистка грузовых автомобилей. Краснодар, улица Тополиная, 16. Телефон 8 800 444 06 64.
1: В эфире хорошая новость. В семье Сербско-Кафана пополнение. Открывается бистро «Капаница пицца».
2: Пицца, пасты, коктейли, кофе и выпечка на любой вкус.
1: Приходите в гости, будем рады каждой встрече.
2: Наш адрес: улица Красная, 102.
3: И последнее. Я заметил, что в офисе грязно, окна не мыты и даже воздух другой. Леночка, в чем дело?
4: У нас уборщица уволилась.
3: А вы не знаете про клининговую компанию «Снежок»? Профессионалы разных видов уборок. И с офисом справятся быстро и качественно. Немедленно звоните и закажите офисную уборку. 8 800 350 2928. Лена, записывайте. 8 800 350 2928.
5: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
6: Ищите место, где вкусно и атмосферно?
7: Ресторан «Джентльмены удачи». Место, куда приходят не просто перекусить, а отправиться в кулинарное путешествие.
6: Для детей – игровая зона.
7: Для взрослых – развлекательная программа каждый день.
6: А для важных событий – 3 банкетных зала.
7: «Джентльмены удачи». 2 ресторана, 1 атмосфера. Суворова, 91, Тургенева, 139.
8: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
9: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
10: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
11: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
12: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: души музыкой.
1: Радиошоу Юлии Влади.
0: Слушай.
1: В пятницу в 22:00.
0: Это лучшая музыка для меня.
1: Реклама.
2: Время строить, время брать, ну а нам вас удивлять. Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. Славянский кирпич, 8-800-100-04-01.
3: Барракуда Плюс – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии, морепродукты на любой вкус. Рыба собственного копчения. Барракуда Плюс точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.
4: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14, телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Любимый, давай отдохнем на горячих источниках в отеле «Ява». Теплый бассейн, баня, тариф «Все включено», комфортные номера, классный сервис по классной цене. Анапа, отель «Ява». Малый проезд один. Подробности на сайте yava-anapa.ru.
6: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8-989-858-38-68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам.
7: Жизнь с простатитом – часто это боль, дискомфорт и проблемы в интимной сфере. Но есть готовое решение. Физиотерапевтическое устройство «Мовит» для лечения простатита способствует избавлению от неприятных симптомов и профилактике обострений. Используется с лекарственными препаратами или как самостоятельное средство. «Мовит» для полноценного мужского здоровья. Спрашивайте в аптеках и магазинах медтехники города. Имеется противопоказание к применению. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все.
9: Все.
8: Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
10: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
11: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
1: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52. Радио 107. Тихорецк. 100.

0: Краснодаре 12 часов. Радио 107. Генеральный спонсор программы – строительная компания «Югстроинвест».
1: С новостями к этому часу Марина Бойцова. Здравствуйте. В России предложили ограничить наказание за старые посты в интернете. В Госдуме предложили запретить привлекать россиян к ответственности за публикации в интернете, сделанные много лет назад. Об этом сообщает ТАСС. Законопроект предлагает изменить статью, которая регулирует сроки давности привлечения к административной ответственности. Для интернет-публикаций хотят установить отдельное правило. Срок давности должен отсчитываться с момента размещения материала, а не с даты его обнаружения. В Краснодарском крае стартовал прием заявок на конкурс социальной эффективности. Как пишет пресс-служба мэрии, прием заявок идет на региональный этап всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Подать заявку можно до 10 июня. Конкурс проводится по 17 номинациям, связанным с ключевыми направлениями социальной политики. Подробная информация о номинациях, критериях оценки и правилах участия опубликована на сайте Министерства труда и социального развития Краснодарского края. Консультации по подготовке заявок можно получить в центрах занятости населения Краснодарского края. Победитель регионального этапа представят край на федеральном уровне конкурса. И последнее. Россияне чаще всего совершают импульсивные покупки в пятницу и субботу. Больше всего денег в эти дни уходят на досуг, рестораны и онлайн-шоппинг. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса Выберу.ру. Согласно исследованию, в пятницу незапланированные или крупные покупки совершают треть опрошенных. В субботу – 26%. Наименее затратным днем оказалось воскресенье. К этому часу все. Марина Бойцова, служба информации, Радио 107.
0: Генеральный спонсор программы – строительная компания «Югстроинвест».
2: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. «Югстроинвест». Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 30 апреля 2026 года. Застройщик ООО «ЭЗ Рииси Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар, 214 ФЗ.
0: Спонсор программы – магазин «Мюнхен». «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.

0: Ага, пока у Гривина ночь на минимум, в Краснодаре переменчивая погода. Это лично наш базовый минимум. Всем привет, 12.09 в Краснодаре. Полдень, а это значит у микрофона Мила. Ну и будем заряжаться с вами, друзья, энергией в ближайшие 3 часа. Алекс Алта, Эйс, Боб Синклар и другие через пару мгновений. Ну а перед всем музыкальным информация от партнера эфира. Группа компании «Архиград» представляет новый жилой комплекс «Твин Парк». Поселок Яблуновский, 10 минут от городской инфраструктуры Краснодара. Система «Умный дом», «Зеленый двор» без машин, спортивные детские площадки на Стеллабате. Старт продаж. «Твин Парк» 8 800 4 4 240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».
1: Радио 107. Путь на волне позитива. Реклама.
2: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
3: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
2: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
3: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
4: Загородный клуб «Заречье». Ваш идеальный отдых вдали от городской суеты. Подробности на zarecheclub.ru.
5: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
6: Спасибо волшебникам из «Эмбрио».
7: Клиника ЭКО и репродукции «Эмбрио» – это 15 лет успешной работы.
5: Угу.
7: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. «Эмбрио» 8 800 500 2262.
6: Бум. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
9: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Компания «Ревкар» производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наши преимущества – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8 800 234 78 58. Компания «Ревкар».
11: И где тебя только на права учили? Нет бы, выучился как нормальный человек в краснодарском ЦППК.
12: Отличная государственная автошкола, свой автодром, инструктора просто профи. И категория любая, от А до Е. Езди хоть на мотоцикле, хоть на лимузине, да хоть автобусом управляй. Зато уж точно уверенно справишься с любой ситуацией на дороге. Так что ты это, давай, звони в ЦППК.
11: Телефон 24 00 374.
13: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду Радио107 до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Дальняя 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: MGS-Tuning. Вдохновляться прогулками по парку?
2: Мона.
1: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
2: Мона.
1: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
2: Мона.
1: У тебя есть Моно? У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
0: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

Майя Клавдия, трек «Back to Blue». И выбор, кстати, неплохой, друзья, потому что ученые утверждают, синий цвет снижает стресс. Получается, если видите синий, то все переживания и дедлайны максимально быстро покидают ваше тело буквально за несколько секунд. Поэтому срочно бежим это проверять. Ну и пока ищем оттенки синего, то ловим из динамиков Арчели Финс, диджея Капрал и Робина Шульца. Ну а пока информация от партнера часа. В клинике Алмед действуют акции. Первичный прием гинекологии.

0: аптеки здоровья работают с 1999 года.
1: Ну все, я забронировала ресторан.
2: Какой?
1: 1870 Абрау Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера, все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
2: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау Дюрсо. По кодовому слову «радио». Сюрприз от заведения. Красная, 33.
3: Торгово-сервисный центр «Бензотехника». Это широкий выбор садово-парковой техники, бензо- и электроинструмента, строительного оборудования, расходных материалов к ним и запасных частей. Вежливый персонал, грамотная консультация и подбор техники, сезонные скидки и акции. Не упустите свой шанс. Магазин «Бензотехника». Краснодар, Гагарина, 75/3. Телефон 244-03-02.
4: Glasscar Автоимпорт – один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников, гибкая система скидок, быстрые сроки доставки, а также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал Glasscar _Автоимпорт.
5: Привет, я это ты из будущего. У меня 10 секунд, чтобы передать тебе самое главное. Ты полностью изменил свою жизнь и нашел работу мечты. Все, что надо было, записаться в компьютерную академию ТОП. Скорее звони 229-26. 229-26. Ну пока, до встречи через 10 лет.
6: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
7: Сеть кинотеатров «Монитор» представляет «Волшебные вечера» в кинотеатре «Монитор Сити». Шедевры всемирно известных театров и кинематографистов на большом экране. Спектакль «Женитьба» со сцены театра Моссовета. Гоголевский трагифарс в стильной постановке Евгения Марчелли. В главных ролях Ольга Остроумова, Валерий Еременко, Александр Яцко. 14 мая в кинотеатре «Монитор Сити». 16+.
8: Дорогі приятели, в ефірі Іванович Марко, директор сети ресторанів Сапсикафана в Краснодарі. Рад вам сообщить, що новий ресторан Сапсикафана уже відкрит і ждет гостей в Пашковському мікрорайоні по адресу вулиця Трамайна, 25. Сербія стала ще ближче, і ми до кожного донесемо частичку нашого гостеприимства і національної кухні. Добро пожаловать в Сербію. Краснодар, вулиця Трамайна, 25. Добро дошли.
9: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь – «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
10: Уважаемые радиослушатели, будьте бдительны, остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят якобы сотрудники Центробанка, ФСБ, полиции или службы безопасности банка и требуют перевести деньги на безопасный счет, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.

0: Сискин и Rest of My Days на волнах. Трек для всех тех, кто хоть раз говорил «это навсегда», а потом контакт оказывался почему-то в черном списке. Но тут главное говорить уверенно, друзья. Да, было. Все мы там были. Ну а кто точно с вами навсегда, так это Радио 107, что тоже неплохо. Поэтому делайте громче, до финала часа успеем услышаться с Тиесто и Алоком. А пока информация от партнера эфира. В Max Optic сезон заботы о зрении. Скидки до 50% на солнцезащитные очки и оправы. А для детей специальные линзы, останавливающие прогрессирование миопии по специальной цене. По промокоду Радио 107 выгода 2000 рублей в Max Optic. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Весна.
2: Заряжайся хитами.
1: Прямо сейчас. Реклама. Maxi Trades – автосервис по ремонту автомобилей от легковых до коммерческих тяжелых грузовиков. Нам доверяют транспортные организации и госучреждения. Производим ремонт с гарантией бетононасосов, кранов-манипуляторов, двигателей, коробок передач и редукторов. Открыт выездной ремонт, помощь на дороге по краю и химчистка грузовых автомобилей. Краснодар, улица Тополиная, 16. Телефон 8 800 444 06 64.
3: Санаторий «Русь» – уютный уголок для спокойствия, семейного отдыха и оздоровления. Уникальный микроклимат Кавказа, минеральные воды, многопрофильная лечебная база, закрытая благоустроенная территория, культурный досуг, горячий ключ, Лермонтова 41, телефон 8 918 235 02 35, сайт sandefisrus.ru.
4: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Номер реестровой записи S-2320-25-00-02-20.
5: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
8: Где-то далеко в горах.
9: Нет, недалеко и не в горах. Грузия совсем рядом. Вкуснейшие блюда грузинской и европейской кухни в ресторане «Хванчкара». Банкеты, корпоративы, свадьбы с грузинским гостеприимством. Ресторан «Хванчкара». Маленькая Грузия в сердце юга.
10: Краснодар. Улица Селезнева, 189. 8-920-420-2-420.
11: К нам приходят за отличным отдыхом, а получают гораздо больше. Андрюковские бани. Рай в центре города.
12: Всего от 790 рублей в час.
11: Турецкий хамам, русская баня, финская сауна и бассейн на открытом воздухе. Звоните
12: 254 12 64 18+.
13: Привет из Москвы. Ты чего на сообщение не отвечаешь?
14: Привет. Ой, сижу на прием к врачу.
13: Опять в очереди и на полдня?
14: Нет, я в МедСи. Это как у вас в Москве, только теперь и в Краснодаре, в районе Петра Метальникова.
13: О, знаю. Люблю МедСи.
14: Да, терапевт, больничный открыл, гинеколог, невролог, лор, все есть. И анализы сдать можно, и эндоскопию во сне пройти.
13: А телефон какой? Маму запишу.
14: 204-10-10. Также можно записаться через мобильное приложение StoreMed или на сайте МедСи.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь. Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
16: Клиника Витанова подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. Пилюля – это про любовь. Пилюля – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. Пилюля на всех маркетплейсах страны.
19: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240-24-24.
20: Все

0: Краснодаре час дня. Инфограмма.
1: Полезная информация – это инфограмм. Куда пойти, что купить, где интересно и что посмотреть – инфограмм. Просто послушай. Если вас мучают хронические боли, артроз и остеохондроз, вы можете вернуть здоровье вашему позвоночнику в санатории «Горный» в горячем ключе. Здесь опытные врачи предложат вам авторские методики, а уникальная природа и климат горячего ключа не только зарядят энергией, но и помогут ускорить восстановление. Встречайте новинки в санатории «Горный» – витаминные коктейли, детокс, анти-эйдж, золушка и многие другие. Горячий ключ, Радищева, 46. Подробности на сайте sanatoriy-gorny.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Инфограмм.
1: Обедайте с игривым настроением в центре города. Легендарный ресторан 1870 Абрау Дюрсо приглашает на вкусные деловые обеды с новым меню каждую неделю. Чтобы рабочие дни удались, загляните в стильный ресторан 1870 Абрау Дюрсо с черноморской кухней и ценами на напитки от легендарного завода. В самом центре Краснодара, на Красной, 33.
0: Инфограмм.
1: Чтобы в офисе, коворкинге, фитнес-центре или спа стало чисто, не всегда нужно устраивать коллективную уборку или нанимать уборщицу. Можно сделать выбор в пользу клининговой компании «Снежок». Это профессиональная уборка всех зданий в Краснодаре. Доступна экспресс-уборка, генеральная уборка и множество дополнительных услуг по договоренности. По желанию можно заказать еженедельную уборку или по любому другому удобному для вас графику. Очистить можно и небольшое помещение, и многоэтажное здание. Оставляйте заявку на сайте oksneg.ru или звоните 8 800 350 29 28. Чистота ждет вас. Будь в курсе, будь в тренде, слушай инфограмм.
0: Инфограмм на радио 107.

0: Так, друзья, ну мы вот с вами добрались до нового часа, и эмоциональное выгорание вместе с нами. Да, тут просто оказалось, что россияне, собственно, из-за этого эмоционального выгорания все чаще выбирают отдых по системе «пожалуйста, решите все за меня, организуйте все сами, просто увезите меня и не задавайте никаких вопросов». Да, по данным исследования Tripster, 75% готовы доплачивать за такой вид путешествия, где все уже организовано. Ну, вполне это правильное решение, меньше стресса и меньше переживаний. Ну, а сейчас я тоже вас избавлю от лишнего выбора. Дальше будет только хорошая музыка, Тритикум, Филатов и Кэрес, Океаника и другие совсем скоро, поэтому делайте громче. Ну, а сейчас информация от партнера часа. Клиника ФДТ. Вы сможете получить безопасное и эффективное лечение боззолиомы всего за один день. Без операции радиации, без скальпеля и наркоза у врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. Не запускайте болезнь. Запись по телефону 8-918-0-112-112 или на сайте popov-fdt.com. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107.
2: Весенние витамины.
1: Принимай
2: без остановки.
1: Реклама.
3: В эфире хорошая новость. В семестр скакофана пополнение. Открывается бистро «Капаница пицца».
4: Пицца, пасты, коктейли, кофе и выпечка на любой вкус.
3: Приходите в гости, будем рады каждой встрече.
4: Наш адрес: улица Красная, 102.
5: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
6: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
7: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы.
5: Угу.
7: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8-800-500-2262.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
9: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
10: Нужен теплый и надежный дом? Не проблема. Строительная компания «Стройсид» построит качественный и надежный дом по индивидуальному проекту и подберет удобный способ оплаты. Весь спектр строительных услуг. Скорее звони. 8-989-220-1420. «Стройсид». Достигаем результатов там, где другие не справятся.
11: Вдохновляться прогулками по парку?
12: Мона.
11: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
12: Мона.
11: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
12: Мона.
11: У тебя есть Моно. У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
13: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
1: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: Ну а пока информация от партнера эфира. В клинике Алмед действует акция на лазерное лечение варикоза, скидка 15%. Процедуру проводит сосудистый хирург с опытом более 20 лет Бадалова Венера Фейрузовна. Запись по телефону +7 999 638 47 77 и на сайте almedclinic.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107. На волне позитива. Реклама.
2: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
3: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200 ровно 29 26. 200 ровно 29 26.

0: под заказ, оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14. Телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания. Необходимо консультация специалиста.
2: К нам приходят за отличным отдыхом, а получают гораздо больше. Андрюковские бани. Рай в центре города. Всего от 790 рублей в час. Турецкий хамам, русская баня, финская сауна и бассейн на открытом воздухе. Звоните 254 12 64 18+.
3: Glasscar Автоимпорт – один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников, гибкая система скидок, быстрые сроки доставки, а также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал «Glasscar _автоимпорт».
4: Шеф, а где в Краснодаре можно хорошо отдохнуть и вкусно покушать с друзьями?
5: В известном сербском ресторане «Сербская кафана». Вкуснейшая национальная кухня, живая музыка со вторника по субботу, атмосфера гостеприимной Сербии. И все это на «Монтажников-1».
4: Так поехали скорее в «Сербскую кафану».
6: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
7: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
8: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Романтика плавно вошла к нам в плейлист. Это Адина Бутар и трек, между прочим, посвященный первой юношеской любви, да. Ну, прям саундтрек для ромкомов нулевых. Ну и, конечно, я думаю, без флешбеков, друзья, не обошлось, признавайтесь, сразу начали вспоминать о своей первой любви, поэтому, чтобы срочно отвлечься, будем слушать дальше только супер-мега-хиты, и как раз до 14.00 в эфире окажутся Марк Бенджамин и Фаертон, а прямо сейчас информация от партнера часа. Группа компании «Архиград» представляет новый жилой комплекс «Твин Парк», поселок Яблуновский, 10 минут до городской инфраструктуры Краснодара. Система «Умный дом», «Зеленый двор» без машин, спортивные детские площадки на Стилобате. Старт продаж. «Твин Парк» 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».
1: Весна. Весна. Время влюбляться.
2: Только хиты.
1: Реклама.
3: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстройинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО «СЗ3ЮСИ Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
4: Федеральная сеть медицинских центров МЛЦ. Широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, рентгенография, УЗИ, функциональная диагностика. Прием врачей всех направлений, лабораторные исследования. Выгодные комплексные программы. Запись в день обращения и без очередей. Для записи звоните по телефону в Краснодаре 298-30-33. Клиника МЛЦ. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
6: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Компания «Ревкар» производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наше преимущество – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8-800-234-78-58. Компания «Ревкар».
8: Где-то далеко в горах.
9: Нет, недалеко и не в горах. Грузия совсем рядом. Вкуснейшие блюда грузинской и европейской кухни в ресторане «Хванчкара». Банкеты, корпоративы, свадьбы с грузинским гостеприимством. Ресторан «Хванчкара». Маленькая Грузия в сердце юга.
10: Краснодар. Улица Селезнева, 189. 8-928-420-2-420.
11: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
12: Все

52. Вы слушаете радиоканал «Радио 107». Свидетельство о регистрации СМИ серия L номер FS 7752303, выданное Роскомнадзором для слушателей старше 12 лет.

0: Краснодаре 14 часов. Радио
1: 107. С новостями к этому часу Марина Бойцова. Здравствуйте. В России предложили установить единый правила компенсации за детский сад. Об этом сообщает ТАСС. С инициативой выступили в Госдуме. Сейчас законодательство позволяет оплачивать детский сад средствами материнского капитала. Однако единых федеральных правил компенсации таких расходов нет, и регионы самостоятельно определяют порядок выплат. По словам авторов инициативы, из-за этого семьи в разных регионах страны оказываются в неравных условиях. В некоторых регионах компенсацию не выплачивают, если детский сад оплачен средствами маткапитала, хотя прямого запрета в федеральном законодательстве нет. В Краснодаре снесли самострои по решению суда. Как пишет пресс-служба мэрии, два объекта снесли за нарушение строительных норм и отсутствие разрешений. На улице Путевой демонтировали трехэтажное здание с подвалом. Владельцу назначена неустойка по 1000 рублей за каждый день до полного исполнения решения. В Прикубанском округе снесли строение, которое использовали под автосервис и прокат инструментов. За затягивание сроков собственник выплатит деньги за каждый день просрочки. С начала года в городе уже демонтировали 20 самовольных объектов. И последнее. Ученые объяснили, почему люди не замечают вещи прямо перед собой. Как сообщает МЕЛ, причина связана с особенностями работы мозга, а не с обычной невнимательностью. Ученые отмечают, что в таких случаях действует феномен слепоты невнимательности. Из-за него мозг может игнорировать объект, даже если человек уже посмотрел в нужное место. Например, при поиске ключей мозг заранее представляет, где они обычно лежат и как выглядят. Если предмет находится под необычным углом, частично закрыт или сливается с фоном, мозг может просто не распознать его. К этому часу все. Марина Бойцова, служба информации, Радио 107.
0: Партнер программы – автосалон «Глазкар Автоимпорт». «Глазкар Автоимпорт» – один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников, гибкая система скидок, быстрые сроки доставки, а также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал «Глазкар Автоимпорт».

0: Вы час 14.08 на точных южных, пятница продолжается, ну и разные исследования тоже. Да, ученые не дремлют, так профессионалы из Лондона выяснили, что люди, которые регулярно читают, слушают музыку и ходят по музеям, стареют биологически медленнее остальных. Ну, просто отлично, отличные новости. Вы один пункт абсолютно точно выполняете everyday, ведь вы на волнах 107, так что быстрое старение вам точно не грозит. Ну и поэтому закрепляем результат через пару мгновений. Джей Ло, Дэвид Гетта, Мари Краймбрери, Ту Каверс и многие другие окажутся в эфире, но перед этим информация от партнера часа. Группа компании «Архиград» представляет новый жилой комплекс «Твин Парк». Поселок Яблуновский, 10 минут до городской инфраструктуры Краснодара. Система «Умный дом», «Зеленый двор» без машин, спортивные детские площадки на Стилобате. Старт продаж. «Твин Парк» 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».
1: Весна.
2: Заряжайся хитами.
1: Прямо сейчас. Реклама.
3: Ура! Скоро лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые 2 недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Ай да со мной! Мест осталось мало. Встретимся в академии ТОП. 8-861-200-29-26. 8-861-200-29-26.
4: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
5: Смотришь в зеркало и видишь. Ты лысеешь? Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
6: Клиника Витанова подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Где-то далеко в горах.
8: Нет, недалеко и не в горах. Грузия совсем рядом. Вкуснейшие блюда грузинской и европейской кухни в ресторане «Хванчкара». Банкеты, корпоративы, свадьбы с грузинским гостеприимством. Ресторан «Хванчкара». Маленькая Грузия в сердце юга.
7: Краснодар. Улица Селезнева, 189. 8-928-420-2-420.
9: Магазин «Бензотехника». Широкий выбор садово-парковой техники, электроинструмента, строительного оборудования и автомоек. Грамотная консультация и подбор техники. Сезонные скидки и акции. Магазин «Бензотехника». Краснодар, Гагарина, 75/3. Телефон 244-03-02.
10: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8-861-262-1588. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
11: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
12: Все

0: В середине часа Наташа Бакарди и мегахит «Одинокая луна». Хотя, если честно, луна давно уже не так одинока, друзья. Вот недавно астронавты ее посещали для фото. Ну и исполнители так любят и часто используют ее в треках, что максимально плотный график получается. Но вообще интересный факт. На Луне сутки длятся примерно 29,5 земных дней. То есть, если там понедельник может идти месяц, друзья, то это какой-то кошмар. Как хорошо, что мы живем все-таки на Земле. Ну и с лучшими треками, конечно же. Далее мод, Сэм Мартин и Чанки. Ну а пока информация от партнера эфира. В клинике Алмед действует акция. Первичный прием гинеколога 3000 рублей. УЗИ органов малого таза в подарок. Прием ведет врач-гинеколог, врач УЗИ со стажем 27 лет, Каюшникова Анна Владимировна. Запись по телефону +7 999 638 47 77 и на сайте almedclinic.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107.
2: Весенние витамины.
1: Принимает
2: без остановки.
1: Реклама. Барракуда Плюс – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии, морепродукты на любой вкус, рыба собственного копчения. Барракуда Плюс точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.

0: пищеварительной и нервной систем, а также коррекция веса. Горячий ключ. Улица Радищева, 46. Сайт www.санаторий-горный.ру.
1: Ну все, я забронировала ресторан.
2: Какой?
1: 1870 Абрау-Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера, все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
2: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау-Дюрсо. По кодовому слову «радио» сюрприз от заведения. Красная, 33.
3: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
4: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
3: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
4: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
5: Загородный клуб «Заречье». Ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
6: Подробности на zarecheclub.ru.
7: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
8: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
10: Привет из Москвы. Ты чего на сообщение не отвечаешь?
11: Привет. Ой, сижу на прием к врачу.
10: Опять в очереди и на полдня?
11: Нет, я в МедСи. Это как у вас в Москве, только теперь и в Краснодаре, в районе Петра Метальникова.
10: О, знаю. Люблю МедСи.
11: Да, терапевт, больничный открыл, гинеколог, невролог, лор, все есть. И анализы сдать можно, и эндоскопию во сне пройти.
10: А телефон какой? Маму запишу.
11: 204-10-10. Также можно записаться через мобильное приложение StoreMed или на сайте МедСи.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все.
14: Все, все.
13: Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
15: Вау! Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
16: «Океан Парк». Настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста. Кормление экзотических рыб, пираньи, фотозаписи. Зоны и квесты.
17: Океанариум. ТРК «Галактика».
18: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
19: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Алексалта Мурана, Ники Фор с уютным танцевальным кавером на знаменитый хит «Джоли Такси». Да, сингл посвящен тому самому таксисту, который без навигаторов, Wi-Fi и GPS может отвезти вас куда угодно. Ну а Марина Бойцова через пару часов без чьих-либо подсказок продолжит хитовый плейлист «А я мило убегаю». И желаю вам классной пятницы, ну и, конечно же, чудесных выходных. И перед музыкальным продолжением информация от партнера часа. В сети салонов Max Optic премиальные линзы Хоя, Nikon, Carl Zeiss, Шамир и эксклюзивно Правы Макси. Очки для водителей, для работы, для комфортной жизни. Это не просто очки, а точный инструмент для ваших задач. Индивидуальный расчет линз с учетом особенностей вашей работы и образа жизни. Max Optic помогает видеть с 2010 года. Приезжайте в салоны в Краснодаре и Геленджике. Подробнее на сайте max-optic.rf. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107. 107. На волне позитива. Реклама.
2: Выбор верный, вам сюда. Обращайтесь, господа. Все керамика у нас. Цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас. Дом построить в самый раз. Славянский кирпич. 8 800 100 0401. Время строить, время брать.
3: Аутбук, аутбук, аутбук.
4: Моя компания в надежных руках специалистов.
3: А подробнее?
4: Компания Аутбук помогает не только с открытием бизнеса, но и с ведением учета, бухгалтерским и налоговым сопровождением.
3: Это же удобно.
4: И надежно. Мои финансы под контролем.
3: Компания Outbook.
4: Подробности по телефону 8 918 378 4055. Сайт outbook.ru.
3: Компания Outbook.
5: Maxi Trade. Автосервис по ремонту автомобилей от легковых до коммерческих тяжелых грузовиков. Нам доверяют транспортные организации и госучреждения. Производим ремонт с гарантией бетононасосов, кранов, манипуляторов, двигателей, коробок передач и редукторов. Открыт выездной ремонт, помощь на дороге по краю и химчистка грузовых автомобилей. Краснодар, улица Тополиная, 16. Телефон 8 800 444 06 64.
6: Любимый, давай отдохнем на горячих источниках в отеле Ява. Теплый бассейн, баня, тариф все включено, комфортные номера, классный сервис по классной цене. Анапа, отель Ява. Малый проезд 1. Подробности на сайте yava-anapa.ru.
7: Я не знаю, когда это началось. Сначала я не обращал на это внимания. Потом не обращать внимания стало уже невозможно. Не понимаю, зачем я так долго терпел?
8: Лечение геморроя. Эффективно, без боли. Центр проктологии ТС-клиники. Телефон 8 861 207 2707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. Алмак Плюс. Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. Алмак Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Только сейчас Алмак Плюс по низкой цене в аптеках здоровья.
12: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
13: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио 107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ3 ЮСИ Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
17: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.

0: Краснодаре 3 часа дня. Радио 107. Здоровый интерес.
1: Здоровье – наш главный ресурс. Давайте учиться его беречь и приумножать вместе. Таймлакс-съемка, искусственный интеллект, генетическое тестирование, криоконсервация – это не научная фантастика, а технологии, которые уже сегодня используют в клинике репродукции эмбрио. Объединяя науку и заботы, в эмбрио помогают стать родителями даже в самых сложных случаях. Эмбрио – передовые решения, опыт и внимание для рождения здорового малыша. Узнайте больше по номеру 8 800 522 62. Имеются противопоказания, необходима консультация специалистов.
0: Здоровый интерес.
1: Иногда организму просто нужна передышка. Место, где тихо, чисто, где воздух лечит, а врачи действительно помогают. Такой уголок есть в «Горячем ключе». Санаторий «Горный». Здесь поддерживают тех, кто устал от боли в спине, артроза и остеохондроза. Индивидуальные программы, авторские методики, заботы специалистов и, конечно, природа, которая сама по себе дарит силы. Еще и новинки сезона радуют. Витаминные коктейли «Детокс», «Анти-Эйдж», «Золушка» и многие другие, как приятный бонус к оздоровлению. Приезжайте в «Горячий ключ», улица Радищева, 46. Подробности на сайте sanatoriy-gorny.ru. Имеются противопоказания.
0: Здоровый интерес.
1: Что важно при выборе медицинского центра? Грамотные врачи с большим опытом работы, высокотехнологичное оборудование, комфортные условия. Все это доступно в самом центре Краснодара, в многопрофильном медицинском центре ТС-клиника. Весь комплекс амбулаторного и хирургического лечения, хирургия одного дня, малоинвазивные методики при проведении оперативного лечения, грамотное обезболивание во время и после оперативного вмешательства, использование современных методик позволяет максимально быстро вернуться к обычной жизни. ТС-клиника – это амбулаторный прием, хирургический стационар, центр проктологии, центр лечения нарушений сна. Кстати, единственный в Краснодаре и крае. ТС-клиника, Краснодар, Красноармейская, 116. Телефон 8 800 333 0151. Подробности на сайте tsclinic.ru. До встречи и будьте чуткими по отношению к своему здоровью.

0: Реклама.
1: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
0: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
2: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
3: Ищите место, где вкусно и атмосферно?
4: Ресторан «Джентльмены удачи». Место, куда приходят не просто перекусить, а отправиться в кулинарное путешествие.
3: Для детей – игровая зона.
4: Для взрослых – развлекательная программа каждый день.
3: А для важных событий – 3 банкетных зала.
4: «Джентльмены удачи». 2 ресторана, 1 атмосфера. Суворова 91, Тургенева 139.
5: Купили квартиру, дом или делаете ремонт? Еще же мебель нужно поставить. А нервы уже на исходе? Мебельное производство «Перемена» избавит вас от лишней суеты и изготовит корпусную мебель по индивидуальным размерам. Сохранит бюджет, выдержит сроки и даст гарантию качества. Мебельное производство «Перемена». Ваша перемена к лучшему. Сайт перемена-мебель.ру. Выставочный зал, улица Григория Булгакова, 8.
6: Вас беспокоят боли в суставах или варикоз? В клинике КРМЕД знают, как помочь. Современная диагностика, лечение от боли без операций и индивидуальный подход. Сайт kr-med.ru. Краснодар, Калинина, 125. Клиника КРМЕД.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: В эфире хорошая новость. В семестре скакофана пополнение. Открывается бистро «Капаница пицца».
9: Пицца, пасты, коктейли, кофе и выпечка на любой вкус.
8: Приходите в гости, будем рады каждой встрече.
9: Наш адрес: улица Красная, 102.
10: Спешите отдохнуть всей семьей по выгодным ценам и насладиться шикарным видом на живописную Цимесскую бухту. Спросите где? В Кабардинке, в пансионате «Виктория». Роскошная территория с пицунскими соснами и можжевельником. Комфортные номера различной категории. Спортивная площадка, бассейн, отличный шведский стол. Кафе с видом на море, собственный пляж с массой развлечений. Пансионат «Виктория» в Кабардинке. Сухумское шоссе 2. Телефон 8-988-240-59-93.
11: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
12: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
13: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8-800-44-240. Застройщик ООО «ЗА Архиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14, телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
5: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24.
6: Детский киноклуб «Монитора» приглашает на премьеру классического шедевра студии «Гибли» – сказочное аниме Исао Такахаты «Помпока». «Война Тануки» в период Хэйсэй. По сценарию Хаяо Миядзаки, создателя «Унесенных призраками» и «Ходячих замка». Впервые на большом экране за 5 дней до всероссийского старта. Специальный показ аниме и обсуждение с исследователем анимации Владом Балабановым. 16 мая в кинотеатре «Монитор» на Красной площади. 12+.

0: 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com. MGS Tuning. Шеф, а где в Краснодаре можно хорошо отдохнуть и вкусно покушать с друзьями?
1: В известном сербском ресторане «Сербска Кафана». Вкуснейшая национальная кухня, живая музыка со вторника по субботу, атмосфера гостеприимной Сербии. И все это на Монтажников 1.
0: Так поехали скорее в «Сербску Кафану».
2: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
3: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: Реклама.
1: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале Ботаника. При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ3 UC Кубань. Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
2: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
3: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
4: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы.
2: Ого.
4: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8-800-500-22-62.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Дорогие приятели, в эфире Иванович Марко, директор сети ресторанов Сапсикафана в Краснодаре. Рад вам сообщить, что новый ресторан Сапсикафана уже открыт и ждет гостей в Пашковском микрорайоне по адресу улица Трамайная, 25. Сербия стала еще ближе, и мы до каждого донесем частичку нашего гостеприимства и национальной кухни. Добро пожаловать в Сербию. Краснодар, улица Трамайная, 25. Добро дошли!
6: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
7: Ну все, я забронировала ресторан.
6: Какой?
7: 1870 Абрау-Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера – все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
8: Незабываемые свадьбы. Свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау Дюрсо. По кодовому слову «Радио» – сюрприз от заведения. Красная, 33.
9: Клиника «Первое слово» предоставляет будущим мамам услуги по ведению беременности, комфортной обстановке под контролем грамотных врачей, акушеров, гинекологов. Наша цель – рождение здорового ребенка и создание благоприятных условий для будущей мамы. Подробности по телефону в Краснодаре 216-11. Тополиная аллея 2/1. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
10: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
11: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Краснодаре 16 часов. Радио 107. Генеральный спонсор программы – строительная компания «Югстроинвест».
1: С новостями к этому часу Марина Бойцова. Здравствуйте. Минздрав предложил ввести новые медицинские специальности. Как сообщает РИА Новости, изменения могут вступить в силу уже с 1 сентября этого года. Документ предполагает появление в системе здравоохранения более 10 новых направлений. В перечень могут войти нутрициологи, нейропсихологи, медицинские логопеды и врачи по медицине здорового долголетия. Одновременно ведомство предлагает исключить ряд специальностей, которые считает устаревшими. Среди них врач-диабетолог, подростковый психиатр и подростковый терапевт. В Краснодаре продлили ограничения движения на улицах Западно-Кругляковской и 2-й Ямальской. В городе продолжается строительство второй очереди 20-го канализационного коллектора. Из работ продлили ограничения движения транспорта на двух участках города. По улице 2-й Ямальской от 1-й Ямальской до Командорской ограничения будут действовать до 1 сентября. По улице Западно-Кругляковской на участке от Домбайской до Семигорской движение ограничено до 15 сентября. Также временно изменена схема движения общественного транспорта по улице 2-й Ямальской, пишет пресс-служба мэрии. И последнее. Анапа и Новороссийск вошли в топ популярных направлений для поездок в мае. Рейтинг составил сервис Twill.ru. Первое место в списке занял Санкт-Петербург, второе – Москва, третье – Анапа. Замыкает топ-10 Новороссийск. По данным исследования, туристы в среднем планируют провести в Анапе 6 ночей. Новороссийские путешественники обычно бронируют жилье на 3 ночи. К этому часу все. Марина Бойцова, служба информации, Радио 107.
0: Генеральный спонсор программы – строительная компания «Югстроинвест».
2: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. «Югстроинвест». Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 30 апреля 2026 года. Застройщик ООО «ЭЗ-3ЮСИ Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар, 214-ФЗ.
0: Спонсор программы – магазин «Мюнхен».
3: «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен» – твой лучший образ.

0: Атмосфера.
1: Ну что, ура-ура, стартовал проект «Атмосфера» в эфире радио 107. А это значит, что на протяжении часа будем разговаривать на темы важные, интересные и очень полезные. И с огромным удовольствием хочу представить нашего сегодняшнего гостя. Это Сергей Живагин, детский массажист, ГБУС, детская краевая клиническая больница, МЗКК и соучредитель «Оно Нейроклуб». Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как дела?
2: Идут потихоньку.
1: Отлично. Как добрались?
2: Ну, сегодня без пробок.
1: Супер, да? Казалось бы, пятница, а у нас
2: тут недалеко.
1: Так, а у нас так вот погладенько все с вами началось. Очень рады вас видеть в студии. Будем рады обсудить важную тему, тему здоровья детей. А именно будем говорить сегодня о массаже. Может быть, чем полезен, может быть, и можно навредить. Вот о всех, об этих тонкостях сегодня будете помогать нам не только углубляться в тему, но, может быть, еще какие-то мифы развеивать. Ну, давайте познакомимся для начала. Расскажите о себе.
2: Ну и так.
1: Поехали.
2: Захотел я работать массажистом еще когда учился в школе. Поэтому после девятого класса я пошел на Таманскую и поступил в наше родное, тогда единственное медицинское училище. Закончив его, меня почему-то не взяли во взрослую поликлинику. Мне было 18 лет, я весил 67 килограмм и выглядел как 10-летний ребенок, наверное. Сказали, слишком молод. И не пойдешь для нас, идите, мальчик, подрастите. Поэтому я пошел работать в детский сад, на фоне детей я выглядел лучше. Поэтому стал работать в детском саду и попутно учился еще в Академии физкультуры на факультете оздоровительной физкультуры. Закончил ее вот в 2002 году, этот факультет. И дальше как-то разные лечебные учреждения, был детский сад «Сказка», было потом реабилитационный центр «Солнышко» уже лет 20 назад, потом пришел в детскую краевую больницу, потом, правда, был период, когда я уходил, занимался только частной практикой или в частных структурах работал, потом вот еще раз вернулся в детскую краевую. Ну и все это время еще приходилось как-то учиться, потому что, ну, как-то вот такая профессия, что ты все время должен быть в тонусе, потому что новые методики, новые какие-то стили, направления.
1: Время не стоит на месте.
2: Ну и тем более, если говорить о 90-х, это еще все-таки Советский Союз, а тут уже мы открылись и появились там и Войта, и Бобот, и там все на свете. Поэтому все время учился, и вот... Ну, сейчас я уже даже не просто массажист, я уже старший медбрат отделения лечебной физкультуры, медицинского массажа и рефлексотерапии, преподаватель колледжа нашего медицинского по специальности медицинский массаж и вот соучредитель некоммерческой организации «Нейроклуб», которая занимается реабилитацией, социально-педагогической реабилитацией, сейчас уже медицинской реабилитацией детей с ДЦП, РАС, ну, в общем, детей с тяжелыми патологиями.
1: Угу. А вот какой у меня вопрос. Смотрите, изначально, да, вы хотели заниматься взрослыми, но сама судьба привела вас к детям. Пожалели ли когда-нибудь или наоборот поняли, что вот все-таки мое призвание?
2: Нет, как раз наоборот. Сейчас есть коллеги, которые, допустим, занимаются только взрослыми, а я сознательно отказался от взрослого массажа, ну, потому что... С эстетической точки зрения массировать ребенка приятнее.
1: Как к детям подход находите? По-моему, это самая такая капризная публика, нет?
2: Ну, знаете, специалисты, которые работают с детьми, не только массажисты, вообще, если брать там больницу, допустим, в хорошем смысле это клоуны. Ну, отчасти.
1: То ну, есть там ты, завлечь надо.
2: Ты заходишь в палату, одел улыбку, ну, без носа, правда, но... Ты там должен поработать с мамой, чтобы снять стресс у нее, особенно если это какие-то острые проблемы у ребенка, там травмы какие-то, вот когда вот только-только мама поступила в больницу, глаза бешеные, надо успокоить родителей, надо снять стресс у ребенка, потому что... Ребенок тоже боится всех людей в медицинских халатах.
1: Ну, какая-то стрессовая ситуация, естественно.
2: Да, поэтому похвалил ребенка, сказал, что ты молодец, ты герой, там, выдержал 3 клизмы сегодня. Вот, и всех похвалил, маму успокоил. И тогда уже можно потихонечку начинать работать. И даже если иногда процесс массажа бывает болезненный, но... Когда ты на позитиве, когда ты на равных с ребенком, когда ну, желательно даже как-то стать ему другом, чтобы он не ощущал тебя как человека выше стоящего. Это переносится проще. И тогда можно работать спокойнее.
1: Мы сейчас на небольшую рекламу с вами прервемся. Я сейчас очень коротко расскажу. После рекламы мы расскажем подробнее, что Сергей пришел не с пустыми руками. Мы любим гостей не с пустыми руками. Это прям наше любимое. Есть два билета в июне, да, если я не ошибаюсь. В июне состоится благотворительный бал под названием «Благодарю тебя». Вот нас реклама уже чуть-чуть поджимает, поэтому все подробности сразу после рекламы мы расскажем. Есть два билета. Что мы сделаем? Какое задание придумаем? Рассказать, почему именно вы хотите эти два билета получить? Или что-нибудь, какое-нибудь задание дадим?
2: Ну, можно рассказать, почему вам нужны эти два билета и как вы хотите посетить этот благотворительный бал и поучаствовать в жизни детей.
1: В общем, вы пишите 89-89-09-09-107. Это мессенджеры, используйте тот, который вам более удобен. Ну, а подробности мы расскажем чуть позже. Скоро вернемся.
0: Атмосфера. Реклама. Барракуда Плюс – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии. Морепродукты на любой вкус. Рыба собственного копчения. Барракуда Плюс точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.
3: И где тебя только на права учили?
4: Нет бы, выучился как нормальный человек в Краснодарском ЦППК.
5: Отличная государственная автошкола, свой автодром, инструктора просто профи и категория любая, от А до Е. Езди хоть на мотоцикле, хоть на лимузине, да хоть автобусом управляй. Зато уж точно уверенно справишься с любой ситуацией на дороге. Так что ты это, давай, звони в ЦППК.
6: Телефон 24 00 374.
7: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14. Телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
9: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
8: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
9: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
10: Загородный клуб «Заречье» – ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
11: Подробности на zarecheclub.ru.
12: Привет из Москвы. Ты чего на сообщение не отвечаешь?
13: Привет. Ой, сижу на прием к врачу.
12: Опять в очереди и на полдня?
13: Нет, я в Медси. Это как у вас в Москве, только теперь и в Краснодаре, в районе Петра Метальникова.
12: О, знаю. Люблю Медси.
13: Да, терапевт, больничный открыл, гинеколог, невролог, лор, все есть. И анализы сдать можно, и эндоскопию во сне пройти.
12: А телефон какой? Маму запишу.
13: 204-10-10. Также можно записаться через мобильное приложение StoreMed или на сайте Медси.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь. Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
15: Клиника Витанова подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
17: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом. Топовые комьюнити. Максимум практики. Звони в колледж IT-топ. ТОП. 200-29-26. 200-29-26.
18: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
19: Уважаемые радиослушатели, будьте бдительны. Остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят от лица ФСБ, полиции, службы безопасности банка или чиновники пугают тем, что на вас оформляют кредит или требуют взять кредит и перевести деньги на безопасный счет, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.
20: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
6: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Продолжается проект «Атмосфера» в эфире радио 107. И с большим удовольствием напоминаю, что в гостях у нас Сергей Живагин, детский массажист, ГБУС, детская краевая клиническая больница и соучредитель нейроклуба. Так, затронули мы до рекламы тему о том, что состоится благотворительный бал под названием «Благотворю тебя». Будет у нас с вами сегодня в этом часе разыграно целых два пригласительных, но давайте подробности. Что же это такое? Кто-то не слышал, а это уже не первый раз.
1: Странно, как да. люди могли не слышать.
0: Ну, мы напомним.
1: Напомним, да. 25 июня в 19 часов в историческом здании на Гимназической, это угол Красная Гимназическая, зелененькое такое здание, состоится благотворительный бал в поддержку нашей организации, нашего нейроклуба. Начало в 19 часов, сбор будет в 18 часов. И у нас уже был подобный бал, 2 года назад. Я расскажу о своем впечатлении. Я, честно говоря, первый раз вообще был тогда на подобном мероприятии. Мы были организаторами, ну, в том числе и участвовали в этом балу. И это было, ну, очень интересно. То есть это вот, знаете, такое прямо светское мероприятие. Такое вот прямо, ну, 19 век. То есть мужчины в бабочках, женщины в вечерних платьях. У нас были там танцы тех времен, и очень атмосферное было место, прям вот воспоминания до сих пор есть, и люди, которые участвовали тогда, мы до сих пор поддерживаем с многими контакты, и я думаю, что они на этот бал тоже наверняка придут, потому что, ну, я не встречал таких мероприятий в Краснодаре, больше как-то вот за это время не было. Может быть, я, конечно, что-то упускаю.
0: Я вклинюсь. Вот у вас есть, дорогие друзья, возможность выиграть 2 билетика. Для этого нужно писать 8989-09-09-107. Продолжайте.
1: Участвовать в нашем балу будут Владимир Косарев, это баритон из Москвы, человек специально приедет для того, чтобы поддержать нашу организацию. Также будет точно Алексей стендапер.
0: Что будет делать, кроме стендапа, Алексей? Поддерживать атмосферу, да?
1: Прошу прощения, я немножко зависаю, я первый раз на радио. Он будет поддерживать атмосферу, и я думаю, что за счет вот такой непринужденности Алексея это будет очень круто.
0: Что еще планируется? Вообще, в целом, как происходит это мероприятие?
1: Фуршет. Это обязательно.
0: Чик.
1: Будут какие-то активности, будут, у нас есть девочки, которые рисуют, мы будем помогать рисовать людям свои какие-то картины, произведения. То есть это все еще сейчас живой организм, мы все сейчас только еще придумываем, но, безусловно, это будет очень красивая картинка. Будет, кстати, фотозона, где можно будет запечатлеть себя в красивых костюмах. Поэтому я думаю, что впечатление останется надолго.
0: Как деткам это поможет?
1: Средства.
0: Что нужно будет сделать, да, для того, чтобы, помимо того, что прийти, чтобы помочь деткам?
1: Ну, будут, возможно, разные формы пожертвований. Ну, стандартные, то есть там QR-код, какие-то сбор наличных. Но наша цель, у нас уже есть нейродом. Я потом об этом расскажу подробнее, но это пансионат с возможностью круглосуточного пребывания детей с ДЦП.
0: Поддержку.
1: Он уже есть, но его надо еще развивать. Это все очень сложный проект и такой достаточно дорогостоящий, и дом, недвижимость и так далее. Поэтому это в развитии вот этого проекта нейродом.
0: В общем, да, напоминаем еще раз, есть возможность получить 2 билета на, ну, невероятное мероприятие. И помимо всего прочего, еще очень доброе мероприятие в помощь деткам с ДЦП, да?
1: Ну и не только с ДЦП, у нас разные двигательные патологии.
0: В общем, помочь деткам, поэтому мы пишем 8989-09-09-107. Ну, расскажите, поделитесь, скажите, что вы хотите принять участие, присутствовать, и с вами свяжемся. Давайте продолжим. Есть еще вопросы. Вот о чем хочется спросить. Сейчас, насколько сейчас популярно, это не то немножко слово, да, развита проблема сколиоза у детей?
1: Проблема сколиоза действительно есть. Она, в принципе, была всегда. Сейчас, может быть, она немножко более развито, потому что, ну, если мы вспомним свое детство и представим, какое детство у нынешних детей, оно все-таки в плане физической активности немножко отличается. не было у нас гаджетов, мы были вынуждены бегать по улице.
0: Как у нас было в детстве? Говорили, типа, не пойду, вынеси попить, а то если домой зайду, меня мама загонит. А сейчас наоборот, мама говорит, иди погуляй, а? Там погода нормальная, отложи телефон, иди погуляй.
1: Вот, поэтому сколиоза, конечно, у нас тут становится больше, и ответственность родителей в том, чтобы максимально включать ребенка в двигательную активность. Но если говорить о сколиозе, ну, во-первых, давайте там, что такое сколиоз? Это серьезное заболевание, связанное с трехмерным изгибом позвоночника. То есть позвоночник не просто там в какую-то сторону искривляется, он поворачивается по отношению к своей оси, искривляется вперед, либо назад, и влево, либо вправо.
0: То есть по спирали, да, так закручивается?
1: Он закручивается в одну сторону и, соответственно, в какую-то дугу выходит искривление. Поэтому здесь важна, во-первых, профилактика. То есть, вот как я уже сказал, чем раньше вы ребенка отдадите на какие-либо физкультурные секции, тем лучше это будет для ребенка. Потому что, во-первых, он там как минимум развивается, занимаясь каким-то видом спорта. Во-вторых, он это время не проводит за гаджетом. То есть вот 2 часа тренировки – это минус 2 часа у телефона вы забрали или у планшета. Это уже хорошо.
0: А не бывает такого, что какие-то виды спорта, наоборот, усугубляют?
1: Ну, если мы говорим о здоровом ребенке, то виды спорта не усугубляют. Если уже есть сколиоз, то есть виды спорта, которые предпочтительны, есть, которые не очень хорошо. Допустим, идеальными видами спорта для профилактики сколиоза считаются плавание, и вот сейчас еще появился относительно новый вид спорта – скалодром. Очень хорошие, интересные виды спорта и симметричная работа мышц. То есть для профилактики и потом даже при легких степенях сколиоза для его коррекции эти виды спорта прямо очень хорошо. Но в принципе, если здоровый ребенок или если даже, ну, там, первая степень сколиоза, любой спорт подойдет, любая активность. Дальше, конечно, ну, вам, если вы уже заметили серьезное искривление, вам ортопед расскажет, что, допустим, большой теннис не очень хорошо для ребенка, потому что там работает только правая рука. Или там, ну, то есть есть какие-то виды спорта, которые не очень хорошо. Но вообще спорт – это активность, и это главное в профилактике сколиоза.
0: Есть ли какой-то определенный возраст, вот в момент которого нужно пристально обратить внимание на ребенка? Ну, скажем так, вот чаще всего к вам обращаются, да, там вот с детьми такого-то возраста, когда стартует, может стартовать сколиоз. Или нет, или это непредсказуемо?
1: Ну, если говорить о сколиозе, то тут может быть первичный и вторичный. Первичный – это врожденный сколиоз, который связан с аномалией позвоночника. Мы о нем говорить не будем, потому что, ну, там, очевидно, с рождения врач все расскажет. А так, три основных, ну, так скажем, опасных периода с точки зрения развития сколиоза. Это 3-4 года, это 7-8 лет, и период полового созревания у мальчиков и девочек, он там немножко отличается. Это периоды, когда происходит изменение всех систем организма. Это ростовой скачок, как правило, в 3-4 года. Изменяется гормональный фон в организме. И, соответственно, ростовой скачок, соответственно, идет активный рост костей и вытягивание мышц, который тоже может спровоцировать сколиоз. И чем раньше, вот если говорить, ну, сколиоз бывает и у взрослых, кстати говоря, он может появиться. Ну, у взрослых это благоприятно.
0: Это когда вот так мы сидим, да? Нет?
1: Ну, это когда вот заклинило немножко спину. И вот так вот недельку походил, а потом уже сложно выпрямиться.
0: Мне казалось, это у всех с возрастом, нет? Чихнул и...
1: Ну, надо стараться не чихать. Ну, у взрослых это благоприятное течение. То есть, когда уже позвоночник сформировался, уже дальше искривление не пойдет. А вот если в 3-4 года начинается сколиоз, поскольку позвоночник будет расти еще долго, вот чем раньше появляются признаки сколиоза, тем опаснее, тем это сильнее должно насторожить родителей. Хотя из практики, как правило, родители замечают сколиоз в подростковом возрасте, когда приходят с детьми на пляж. Потому что дети в подростковом возрасте все в своих комнатах.
0: И в балахонах вот этих.
1: У них висят знаки «не входить». ты их не видишь, все эти оверсайзы незаметно. А потом у меня даже был как-то год, когда летом мне несколько друзей позвонили с большими глазами в панике, что делать, мы приехали на пляж, а там такая спина.
0: Там что? Вопросительный знак.
1: Да, что делать? Поэтому при первой и второй степени сколиоза просто активная физкультура, массаж и максимально активный образ жизни. То есть, хотя нету доказанной корреляции между там, сидячим образом жизни и возникновением сколиоза, но все-таки это фактор риска. Поэтому побольше активности, поменьше сидения дома. А вот если уже там третья, четвертая степень, ну, это специальные упражнения, это шрот-терапия, это СИС-терапия, это корсет-шино, но это в любом случае консультация ортопеда или там, может быть, даже оперативное лечение. Ну, то есть это уже в любом случае люди разбираются не сами, это уже нужен хороший и грамотный врач.
0: Мы сейчас на небольшую рекламу прервемся. Напомню, что можно и задавать вопросы нашему сегодняшнему эксперту, и также принять участие в розыгрыше двух билетов на благотворительный бал под названием «Благодарю тебя» 8989-0909-107, мессенджеры, которые вам больше нравятся, туда пишите.
2: Атмосфера. Реклама. Здесь захватывает дух от предвкушения будущего. Здесь ждут встречи с вами новые мотоциклы, квадроциклы, скутеры, велосипеды, самокаты, запчасти и экипировка. Веломототехника для каждого. Магазины «Много вело» и «Много мото». Такого ассортимента вы еще не видели. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18.
3: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
5: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
6: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Аптеки – здоровье, качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
8: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Камни в почках, боль, недомогание. Боитесь операции? Лечение мочекаменной болезни современными методами. Без боли. Центр урологии ТС Клиники. Телефон 8 861 207 2707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красноярск. 127. Сочи, кооперативная 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
11: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8 861 262 15 88. Работаем ежедневно.

0: Установка деталей для тюнинга премиальных автомобилей в наличии и под заказ. Оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг, мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: MGS Tuning.
2: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
3: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: Атмосфера.
1: Продолжается проект «Атмосфера» в эфире радио 107. Сергей Живагин в гостях у нас сегодня. Это детский массажист, ГБУС, детская краевая клиническая больница и соучредитель нейроклуба. Вот еще вопрос, давайте такой, не настолько серьезный, как сколиоз, да, но как это стадия. Вот если у ребенка есть какие-то проблемы с осанкой, как заметить, в какие колокола бить, и, ну, может быть, там есть какая-то волшебная таблетка, чтобы раз и все решить?
2: Ну, к сожалению, нету волшебной таблетки. Вообще, в принципе,
1: жаль.
2: Ее нет. Мы бы тогда все были здоровы и в идеальной форме. Но сейчас, кстати говоря, очень много во всяких соцсетях встречается там так называемая там, фотография до и после. После какой-нибудь, до и после какой-нибудь терапии. Там, массажа, супер ЛФК, супер... там, мега крутого метода какого-нибудь. И, как правило, стоит ребенок с таким жутким искривлением, и, там, типа, через 5 дней...
1: Через 15 минут.
2: Ну,
1: после
2: это,
1: первого,
2: это
1: да,
2: шаманы. Это уже супер, вообще супер. Ну, хотя бы 5 дней, и вроде как ровный ребенок, хотя, честно говоря, вот если присматриваешься, там немножко бывает видно, что там немножко другой ракурс съемки, немножко как-то так все это...
1: Чуть ниже, чуть
2: фотошоплено,
1: выше.
2: Да. Ну, окей. Но при этом, если сделать фотографию этого же ребенка, но через месяц после вот этого и терапии, у него, скорее всего, он вернется к первой фотографии. Потому что, ну, нельзя за 2 дня изменить биомеханику, там, движения, угу. работы мышц и так далее. То есть
1: и стереотип это, поведения тоже.
2: Ну, стереотип поведения, стереотип движения. Угу. То есть, ну, это длительная работа. Это, в принципе, ну... Это даже

0: нельзя рассматривать как работу. Ну, это образ жизни такой, то есть это ответственность родителей, как я уже говорил, физическое развитие, правильное физическое развитие. А, ну, что греха таить? Очень удобно выключить ребенка за телефоном. Это же, ну, мы все родители, все знаем, что пока ребенок с телефоном, ты кайфуешь. Он,
1: ну, есть немножко тишины.
0: В доме тишина. Поэтому вот, ну, хотя бы надо соблюдать какой-то баланс между телефоном и активным образом жизни. И, ну, я советую не вестись на вот такие вот фотографии до и после, понимая, что, ну, это должен быть процесс, это должен быть длительный процесс. Опять же, нарушение
1: сна. А длительный вот сколько примерно? Ну, минимум, допустим, какое количество времени должно пройти?
0: Ну, я не думаю, что вам кто-то скажет минимум какое-то время, потому что вся работа всегда с ребенком индивидуальна. Угу. И, ну, мы даже по себе знаем, да, кто-то взрослый быстро накачает себе мышцы, а кому-то надо работать там полгода.
1: Всегда.
0: В этом зале. Да.
1: От столба и до обеда.
0: Кто-то, как говорят, посмотрел на еду и уже набрал, а кто-то ест и не набирает. Поэтому все дети, ну, дети и люди все разные. И сказать вот какие-то сроки, ну, это вообще неправильно. А здесь важно еще, опять же, из-за чего появляется нарушение осанки. То есть, может быть, какое-то укорочение стопы, тогда подложив там стелечку, как-то можно выравнивать. То есть, ну, есть много технических средств, которые тоже помогают в том, чтобы нормализовать осанку и как-то сделать реабилитацию легче.
1: Окей, давайте вот такой вопрос. Ну, все равно, хочешь не хочешь, да, мы все смотрим соцсети, вот эти результаты до-после, ну, любуемся ими, примеряем. Вот было бы здорово, чтобы и там у меня или у моего ребенка так же произошло. На что обратить внимание родителям при выборе вот того самого специалиста, который будет помогать ребенку?
0: Ну, тут, на мой взгляд, есть три важных фактора. Желательно. Даже можно сказать, ну, скорее обязательно, чем желательно, чтобы у специалиста было как минимум медицинское образование. Ну, то есть это как база. Ну, вряд ли вы пойдете к человеку, который не закончил среднюю школу, а уже там чем-то занимается. То есть вот для в медицине медучилище – это такая средняя школа. Ее должны все закончить, кто занимается вот этой специальностью. Потом особенно это важно в детской практике, потому что когда вы сами идете к специалисту, ну, к массажисту, вы чувствуете, когда вам больно, где вам комфортно, вы знаете, где у вас там какие-то зажимы мышечные или еще что-то, вы по себе понимаете, насколько человек эффективно с вами работает и насколько можно ему доверять. Когда вы с ребенком, особенно если, допустим, это ребенок до года, который не может ничего сказать, и пойди разберись, от чего ребенок, допустим, кричит на массаже. А ребенок может кричать, потому что пришел, как правило, посторонний человек.
1: И трогает его.
0: Мало того, что трогает, заставляет что-то делать.
1: Были другие планы у ребенка.
0: У ребенка прекрасный был план лежать с соской, смотреть на лампочки на потолке. Это идеальный вариант для ребенка. И, там, а тут пришел человек, или, ладно, ну, у самых младших не дает полежать, а у тех, кто постарше, у ребенка был план поползти на кухню.
1: А тут, поесть тут, из миски кота, да? А тут вообще другие планы.
0: Пока все отвлечены,
1: ну,
0: массажистом, да.
1: Отвратительно.
0: А тут пришел человек, который портит все эти планы абсолютно немотивированного к фитнесу на данный момент ребенка. И многие мамы ошибочно думают, что вот ребенок кричит, значит, это всегда больно. Нет, как правило, это просто протест. Так вот, возвращаясь. Медицинское образование как база. Потом все-таки желательно, чтобы у специалиста был какой-то опыт работы, ну, желательно в медицинских учреждениях, в государственных или в крупных частных учреждениях. Ну, то есть, когда, вот, допустим, мы, работая в больнице, мы все время встречаемся с какими-то новыми случаями. Там редкие травмы, редкие сейчас генетические заболевания. И ты, увидев такой диагноз, ты все равно приходишь в кабинет, листаешь там интернет или книжечку, и ты как-то держишь себя в тонусе, в том смысле, что ты все время что-то читаешь и изучаешь. Поэтому опыт работы в какой-то или, ну, в частном учреждении, ну, с там сложными детьми, этот опыт тоже важен. Потому что бывает такое, что вот, ну, пациенты рассказывают, что мы позвонили массажистке, она говорит: ой, нет, я с больными не работаю, я только со здоровыми. Ну, то есть это значит, человек как-то остановился в развитии, зарабатывает в легкие относительно деньги, просто, ну, стимулируя здоровых детей. Ну и третье, конечно, лучше посмотреть отзывы. Потому что если профессионализм мы можем оценить по первым двум пунктам, да, то есть человек закончил училище, человек имеет опыт работы в больнице, но, возможно, человек хамит со страшной силой всем подряд пациентам. Или, ну, очень груб там с детьми, или, ну, есть какой-то негатив. И это можно оценить в отзывах. Конечно, они тоже субъективны. И если сейчас открыть любой сайт про любого там известного там доктора, как правило, 10% будет мега положительных отзывов, но и 10% будет отзывов таких, что там «мама, не горюй», лучше вообще забрать диплом медицинский у этого человека. Поэтому здесь лучше выбрать середину и, оценив вот эти три фактора, уже принимать решение. Хотя из практики, как правило, все сводится к третьему вот этому фактору. То есть люди смотрят отзывы или получают по сарафанному радио какую-то информацию, и дальше уже не смотрят ни на дипломы. Я, честно говоря, даже я не вспомню, когда, ну, на мой взгляд, это правильно, когда, ну, к тебе приходит пациент, если это там какая-то частная практика, и спрашивает диплом. Это, ну, в принципе, нормально. Но я, честно говоря, не вспомню последний раз, когда спрашивали.
1: Ну, было, кстати, когда? Как к вам попасть на прием?
0: Позвонить по телефону. Ну, в детской краевой больнице у нас те дети, которые лежат в больнице, они, соответственно, получают лечение, назначенное врачом. Если говорить о нейроклубе, то дети, которые постоянно посещают наш сад, у них есть там разные пакеты, в которых может быть включен, допустим, массаж, адаптивная физкультура, ну, то есть вот разные методики. Либо люди, которые просто хотят получить массаж, достаточно позвонить в нейроклуб, и мы все оговорим, есть запись.
1: То есть, в принципе, да, для того, чтобы попасть к вам на прием, нужно позвонить, ну, для начала в поисковике вбить нейроклуб.
0: На Яндекс.Картах.
1: Да, узнайте поиски. Подробности, и таким образом можно к вам попасть. Вот и подобрались мы к вопросу нейроклуба. Расскажите, что это, как возникло, сколько лет существует, как идея вообще появилась? Ну, я первый раз слышу, честно. Ну, вот... Я так восторженно удивлена, поэтому давайте, я даже фон потише сделаю.
0: Ну, надо сказать, что как идея и как детский сад, даже еще не нейроклуб, он тогда назывался «Яркие грани», это появился в 2017 году. Александра Ковалева, наша соучредитель, его открывала, и до ковида он существовал просто как детский сад. Мы тогда с ней уже подружились, я был как, ну, приходящий специалист, как бы там делал массаж, ЛФК там и так далее. Потом, ну, естественно, мы помним ковид, когда закрывались сады государственные, и, в общем, частные учреждения тоже закрывались. И вот в нынешнем виде, уже в 23-м году, здесь уже мы вдвоем вошли учредителями, открыли уже не просто детский сад, а сначала это был центр социально-педагогической реабилитации для детей с ДЦП, с тяжелыми двигательными нарушениями, потом добавились еще раз. Сейчас, в прошлом году, мы уже получили медицинскую лицензию, и теперь у нас уже и медицинская реабилитация есть. А в 2000... Ну, тоже в прошлом году, в общем, открылся еще нейродом. То есть, если нейроклуб – это детский сад, в котором дети находятся, соответственно, в режиме садика, и там есть разные группы, которые чередуются по дням ДЦП и раз, то нейродом – это пансионат с возможностью круглосуточного пребывания. То есть, это то место, которое родитель может привести ребенка. То же самое, там есть специалисты, которые занимаются с ними в разных направлениях. У нас есть приходящий музыкальный терапевт, у нас есть приходит художник, который помогает этим детям рисовать. Ну, там, конечно, так, рука в руке, но у нас есть картины, и это, в общем, тоже прикольно. Родители приходят, и их ребенок нарисовал картину. Там есть адаптивная физическая культура, то есть там есть тоже специалисты, которые занимаются с этими детьми. И плюс, ну, понимаете, родители с тяжелым ребенком — это люди, которые, в общем-то, закрыты в своей квартире, как правило, ну, часто. Особенно ребенок. Угу. То есть ребенок, особенно если он уже подросток, ладно, там, с маленьким ребенком мама на коляске может еще погулять.
1: Под мышку, хоп.
0: Ну, ну, не каждого подростка может.
1: Не, вы говорите маленький ребенок, я говорю, под мышечку, хоп.
0: С маленьким еще, да, еще есть какая-то внешняя среда у ребенка. У ребенка, у подростка внешняя среда практически отсутствует. Все, это четыре стены квартиры, иногда выезды на реабилитацию, и то с возрастом они становятся все сложнее, маме все сложнее, маме нет возможности заниматься своими делами, маме нет возможности работать, как правило, потому что, ну, она привязана к ребенку, особенно, что это, как правило, там, сочетанные эти патологии, mm-hmm. как антиэпилепсия, там, и так далее еще. И вот эта замкнутость вообще лишает твоего ребенка возможности социализироваться. Когда ребенок попадает к нам в сад или в дом, ну, будем говорить, нейроклуб, даже дети, ну, которые тяжелые, вот пятерки по шкале глобальных моторных mm-hmm. функций, они, ну, знаете, вот лежат два ребенка и ручками друг друга так это трогают. То есть они все равно социализируются. Они потом некоторые не хотят уходить, потому что, ну, дома скучно. А здесь движ.
1: Что-то новое, здесь, да.
0: Да, какое-то движение. То есть вот у нас... Саша, которая организатор, у нее девочка Лена, ей сейчас уже 18 лет, она ДЦПшка на коляске. Вот ее домой иногда такие истерики закатывает. Ну нет, ну ей скучно там. А тут она, ну она взрослый уже практически человек. Ей интересно, она посильно там что-то делает. Ну и во всяком случае вокруг нее кипит эта жизнь. И
1: это для родителей очень-очень необходимо детям.
0: Это социализация, угу. это возможность, ну, как-то двигаться. Ведь не все дети, которые тяжелые двигательно, они не все поражены умственно, да? То есть это возможность дальнейшего развития ребенка вот в плане интеллектуального даже.
1: Ну, опять же, да, вот это взаимодействие и общение между детками, оно так или иначе дает тоже толчок какой-то для развития. Пусть родители с детей с особенностями, они всегда замечают миллиметры какого-то развития, это кажется таким чем-то вообще классным и глобальным.
0: Ну, конечно, ну, миллиметры. Конечно, когда вы пришли, у вас ребенок картину нарисовал. Это прямо...
1: Да, это уже не миллиметр, да. Как можно попасть в нейроклуб? Что для этого нужно сделать? Ну, у нас... есть какие-то ограничения, допустим, или нужно просто, ну, позвонить, прийти, познакомиться? Как это происходит? Ну, вот есть ребенок, да, вот, ну, там, с поражением нервной системы, с ДЦП или с опорно-двигательным аппаратом проблемы. Как к вам попасть?
0: Ну, не все дети, к сожалению, могут социализироваться. То есть не все дети... ну, есть агрессивные, допустим, дети. Есть дети, которые проблематично их включить в детский коллектив. Тогда мы, к сожалению, ну, иногда вынуждены отказывать. А так, без проблем, у нас есть страницы в соцсетях, угу. у нас там есть телефоны, всегда можно звонить и разговаривать.
1: Побежали на рекламу и вернемся. Напомню, есть мессенджер 8989-09-09-107, можно написать.
2: Атмосфера. Электролофт.
3: Дыши музыкой.
2: Радиошоу Юлии Влади.
3: Слушай.
2: В пятницу в 22:00.
3: Это лучшая музыка для меня.
2: Реклама.
4: Санаторий «Русь» – уютный уголок для спокойного семейного отдыха и оздоровления. Уникальный микроклимат Кавказа, минеральные воды, многопрофильная лечебная база, закрытая благоустроенная территория, культурный досуг, горячий ключ, Лермонтова, 41, телефон 8-918-235-02-35, сайт sandefisrus.ru.
5: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Номер реестровой записи S-2320-2500-0220.
4: Любимый, давай отдохнем на горячих источниках в отеле «Ява». Теплый бассейн, баня, тариф «Все включено», комфортные номера, классный сервис по классной цене. Анапа, отель «Ява», малый проезд 1. Подробности на сайте yava-anapa.ru.
6: Ну все, я забронировала ресторан.
7: Какой?
6: 1870 Абрау Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера, все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
7: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау Дюрсо. По кодовому слову «радио». Сюрприз от заведения. Красная, 33.
8: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юб. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8-989-858-38-68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам.
9: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: «Родинка». Жизнь с простатитом. Часто это боль, дискомфорт и проблемы в интимной сфере. Но есть готовое решение. Физиотерапевтическое устройство «Мовит» для лечения простатита способствует избавлению от неприятных симптомов и профилактике обострений. Используется с лекарственными препаратами или как самостоятельное средство. «Мовит» для полноценного мужского здоровья. Спрашивайте в аптеках и магазинах медтехники города. Имеется противопоказание к применению. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Выросла трава, в бензотехнику пора. Пора стричь газон, в бензотехнику бегом. Широкий выбор бензокос и газонокосилок от мощных бензиновых до тихих аккумуляторных. Всегда в наличии масла, косильные струны и расходные материалы. Гарантия, сервис. Магазин «Бензотехника». Краснодар, Гагарина, 75/3. Телефон 244-03-02.
13: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. Пилюля – это про любовь. Пилюля – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. Пилюля на всех маркетплейсах страны.
14: Нужен теплый и надежный дом? Не проблема. Строительная компания «Стройсид» построит качественный и надежный дом по индивидуальному проекту и подберет удобный способ оплаты. Весь спектр строительных услуг. Скорее звони 8-989-220-1420. «Стройсид». Достигаем результатов там, где другие не справятся.

0: Атмосфера.
1: Ну что, близимся с вами к финалу. Очень быстро пролетел этот час. Напомню, что в гостях у нас сегодня Сергей Живагин, детский массажист ГБУС детской краевой клинической больницы и соучредитель нейроклуба. Две минутки у нас осталось, что нам нужно проговорить. Вот что хочется еще раз для всех заинтересовавшихся. Как к вам попасть на прием?
2: Ну, у меня есть соцсети.
1: Мы готовы,
2: записывать. И даже каналы. В общем, в Максе, в Телеграм набираете s.zhivagin-массажист, и там вы попадаете в мой канал, где вся информация о моей работе, ну и не только о работе, там даже есть и какие-то личные моменты, но тем не менее. Также можно найти нейроклуб где угодно, во всех соцсетях, через нейроклуб можно попасть, либо... Берите ручку и записывайте телефон. Плюс 7-928-66-46-555. 3 пятерки в конце. Сергей Живагин. Обращайтесь за помощью с вашими детьми.
1: Буквально минутка еще есть. Может быть, какие-то пожелания хотите сказать родителям, слушателям? Просто мимо проходящим.
2: Вы знаете, пожелания, кстати, вот... родителям детей с ДЦП не закрываться в своих квартирах. Выходите на улицу, приезжайте в сад, приезжайте в нейродом, давайте своим детям возможность общаться. Даже если вам кажется, что у вас ребенок самый тяжелый в мире ребенок, поверьте, он тоже сможет общаться, насколько он это сможет.
1: Спасибо вам огромное. Просто спасибо огромнейшее. Пусть ваши проекты развиваются, пусть все детки будут счастливы, пусть у деток тоже все получается. Придете к нам еще?
2: По звонку сразу.
1: Придет же, да, к нам еще Сергей? Да, мы с продюсером тут перемигнулись, подмигнули друг другу. Обязательно будем очень-очень вас ждать. А также, что еще напоминаю, в финале 2 билета на благотворительный бал «Благодарю тебя» у нас есть. Мы еще ждем ваших сообщений в течение сегодняшнего дня. Можно, нужно написать 89890909107. Это мессенджеры, которые вам более удобны. Туда и пишите, с вами обязательно свяжемся. Целых 2 билета есть на благотворительный бал, который состоится 25 июня, правильно же?
2: Да.
1: Вот, ну и в финале обязательно напомню о том, что имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Спасибо вам большое и до новых встреч.
2: До свидания.
0: В Краснодаре 17 часов. Радио 107. Автотема.
3: Привет всем, кто давно за рулем, и тем, кто только подумал, а не пора ли получить права. Краснодарский центр профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров Федерального дорожного агентства – это не скучные лекции, а настоящая подготовка к реальным дорогам. Здесь не просто объясняют правила, а учат чувствовать машину и предугадывать ситуации. Что в арсенале ЦППК? Онлайн-платформа для изучения теории, учитесь в любое время, в любом месте. Опытные инструкторы с многолетним стажем. Они научат не только правилам, но и читать дорогу. Практические маршруты от учебной площадки до оживленных городских улиц, где пробки и развязки ждут вас каждый день. Ученики центра регулярно демонстрируют хорошие результаты на экзаменах ГАИ благодаря качественной теории и практике. Хотите освоить руль под крылом профессионалов? Записывайтесь в Краснодарский ЦППК. Подробности на сайте cppk.krd.ru, телефон 8-861-24-00-374. Лайфхак дня. Как защитить салон автомобиля от выгорания и перегрева в жаркую погоду. Светоотражающий экран на лобовое стекло снижает температуру внутри на 15-20 градусов. Выбирайте модели с алюминиевым покрытием и надежными присосками. А термальная пленка на стеклах отражает до 50% тепловых волн и до 99% ультрафиолета, при этом не нарушает нормы тонировки. Чехлы из светлых дышащих тканей, хлопок, полиэстер меньше нагреваются и защищают обивку от выцветания. Для кожаных сидений – хлопковые или льняные накладки. Защитные накладки на руле и приборную панель из силикона или микрофибры предотвращают растрескивание пластика. Средства с ультрафиолетовым фильтром, специальные спреи-кондиционеры для пластика и кожи создают защитный барьер от ультрафиолета. Наносите их после очистки поверхности. Правильная парковка. По возможности оставляйте машину в тени, под навесом или в гараже. Еще пара быстрых советов. Перед поездкой проветрите салон. Откройте все двери на 1-2 минуты, чтобы выпустить раскаленный воздух. Включите кондиционер с открытыми окнами на пару минут. Так вы быстрее остудите пространство. Не оставляйте в салоне бутылки с водой, стеклянные предметы или аэрозоли. Под действием солнца они могут сфокусировать лучи и вызвать возгорание или взорваться. Регулярно убирайте пыль из воздуховодов, из панелей. Она действует как абразив и ускоряет износ материала. На этом все на сегодня. Пусть ваши поездки будут безопасными, дороги ровными, а навигатор умным.

0: Джек Винс открывает новый час на радио 107 Praise Me. Называется эта композиция «Удиви меня», да? Мне кажется, пятница сама по себе удивительная. Вечер пятницы, так вообще сплошное волшебство. Марина Бойцова вместе с вами до 20. Всем еще раз привет-привет. После рекламы Гуидо Лаве, Spot Just Like Water, также Аят с композицией «Такси Минелли», Эрхаб, Deep Sea. Розыгрыш у нас с вами состоится минут, ну, через 17-18. В общем, главное, за эфиром следите и не пропускайте. И расскажу вам информацию от партнера часа. Это клиника ФДТ. Вы можете получить безопасное, эффективное лечение базалиомы всего за один день. Без операции радиации, без скальпеля и наркоза у врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. Не запускайте болезнь. Запись по телефону 8-918-0-112-112 или на сайте popov-fdt.com. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107. На волне позитива. Реклама. Вспомните о своих близких и сделайте им небольшой, но такой приятный подарок. Подпишите ветеранов и родителей на газету «Вольная Кубань» в любом почтовом отделении края.
2: К нам приходят за отличным отдыхом, а получают гораздо больше. Андрюковские бани. Рай в центре города. Всего от 790 рублей в час. Турецкий хамам, русская баня, финская сауна и бассейн на открытом воздухе. Звоните 254-12-64-18+.
3: И последнее. Я заметил, что в офисе грязно, окна не мыты и даже воздух другой. Леночка, в чем дело?
4: У нас уборщица уволилась.
3: А вы не знаете про клининговую компанию «Снежок»? Профессионалы разных видов уборок и с офисом справятся быстро и качественно. Немедленно звоните и закажите офисную уборку. 8-800-350-29-28. Лена, записывайте. 8-800-350-29-28.
5: «Макситрейд» – автосервис по ремонту автомобилей от легковых до коммерческих тяжелых грузовиков. Нам доверяют транспортные организации и госучреждения. Производим ремонт с гарантией бетононасосов, кранов, манипуляторов, двигателей, коробок передач и редукторов. Открыт выездной ремонт, помощь на дороге по краю и химчистка грузовых автомобилей. Краснодар, улица Тополиная, 16. Телефон 8-800-444-06-64.
6: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все.
7: Все.
6: Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
8: Санаторий «Русь» – уютный уголок для спокойного семейного отдыха и оздоровления. Уникальный микроклимат Кавказа, минеральные воды, многопрофильная лечебная база, закрытая благоустроенная территория, культурный досуг, горячий ключ, Лермонтова, 41, телефон 8-918-235-02-35, сайт sandefisrus.ru.
9: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Номер реестровой записи S-2320-25-00-02-20.
10: Все давай.

0: Ну что, вот пришло время розыгрыша, как я вам и обещала. Будем использовать мессенджеры 8989090907. Пишем туда. Сейчас все вам по порядку расскажу. Партнер розыгрыша – это СПА-салон «Алтайская здравница». Таежный СПА «Алтайская здравница» – это авторский СПА-программы от 1700 рублей для нее, для него или для двоих. Приобретайте подарочные сертификаты по выгодным ценам в «Алтайской здравнице» по адресу Краснодар, Гаражная, 87, или на сайте altaispa.ru. Подробности можно уточнить у администратора. Итак, пишем 8989090907 следующую фразу: «Хочу в Алтай СПА». Отправляем в любой мессенджер. Становится ваше сообщение 15-м. Получаете сертификат. Желаю всем удачи.
1: Весна. Весна. Время влюбляться.
2: Только хиты.
1: Реклама. «Барракуда Плюс» – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии, морепродукты на любой вкус, рыба собственного копчения. «Барракуда Плюс» точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.
3: Ну все, я забронировала ресторан.
4: Какой?
3: 1870 Абрау Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера – все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
4: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау Дюрсо. По кодовому слову «радио» – сюрприз от заведения. Красная, 33.
5: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
6: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
7: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Glasscar Автоимпорт – один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников, гибкая система скидок, быстрые сроки доставки, а также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал Glasscar _ Автоимпорт.
9: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой.
10: Первой.
9: Первой.
10: Первой.
9: Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
11: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.

0: продажа и установка деталей для тюнинга премиальных автомобилей в наличии и под заказ. Оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг, мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: MGS Tuning. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
2: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: G-So, Your Love в эфире Радио 107. Все про любовь, да про романтику. Казалось бы, да, вот весну называют одним из самых романтичных времен года. А вы заметили эту весну или нет? Ну и про романтики, ну ладно, это не берем в расчет. Просто именно как само время года, да, куда-то она как-то пролетела незаметно. Туда-сюда, вот уже практически финал ее, финальные две недели от весны остались. А что-то тем самым весенним вкусом, мне кажется, мы еще даже не насладились. Ну ничего, пусть лето будет круче. Садей Малайка, Лео Андерсон, Hey the Summer. Сандер Воксон, Leave This Place. Это будет все после небольшой рекламы. Также будет обязательная информация от партнера часа. Планируете отпуск или проводите много времени за рулем? Max Optic есть инновационные решения для ваших глаз. Фотохромные линзы Transition, очки, которые сами адаптируются к свету, заменяя солнцезащитные. И специальные детские линзы Stellest, которые помогают установить близорукость у ребенка. Технологии мировых брендов в Краснодаре и Геленджике. Запишитесь на консультацию. Подробности можно узнать на сайте max-optic.rf. С заботой о вашем зрении. Имеется противопоказание. Указание необходима консультация специалиста.
1: Весна. Весна. Время влюбляться.
2: Только хиты.
1: Реклама.
3: Ура! Скоро лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые две недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Ай да со мной! Мест осталось мало. Встретимся в Академии ТОП. 8-861-229-26. 8-861-229-26.
4: Время строить, время брать. Ну а нам вас удивлять. Все керамика у нас. Цвет, фактура высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас. Дом построить в самый раз. Славянский кирпич. 8-800-100-04-01.
5: Краевая газета «Вольная Кубань» — это
6: политика, экономика, АПК,
5: общество, спорт,
6: действенность публикаций известных журналистов.
5: «Вольная Кубань».
6: Подписка в почтовых отделениях края, Республики Адыгея, а также онлайн в редакции.
7: Любимый, давай отдохнем на горячих источниках в отеле «Ява». Теплый бассейн, баня, тариф «Все включено», комфортные номера, классный сервис по классной цене. Анапа, отель «Ява», малый проезд 1. Подробности на сайте yava-anapa.ru.
8: Дорогие приятели, в эфире Иванович Марко, директор сети ресторанов «Сапсикафанов» в Краснодаре. Рад вам сообщить, что новый ресторан «Сапсикафана» уже открыт и ждет гостей в Пашковском микрорайоне по адресу улица Трамайная, 25. Сербия стала еще ближе, и мы до каждого донесем частичку нашего гостеприимства и национальной кухни. Добро пожаловать в Сербию! Краснодар, улица Трамайная, 25. Добро дошли!
9: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: Слово «Родинка».
12: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак плюс». Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак плюс». Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Только сейчас «Алмак плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
15: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
16: Вдохновляться прогулками по парку?
17: Мона.
16: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
17: Мона.
16: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
17: Мона.
16: У тебя есть «Моно». У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.

0: Краснодаре 6 вечера. Радио 107.
1: Новостями к этому часу Марина Бойцова. Здравствуйте. В России могут ограничить майнинг криптовалют более чем в 20 регионах. Правительство рассматривает возможность ввести ограничения на майнинг криптовалют в регионах Объединенной энергетической системы центра. Об этом сообщает Коммерсант. Речь идет о крупнейшей энергосистеме страны, куда входят Москва, Московская область и еще более 20 регионов центральной России. Власти опасаются, что энергосистема может не справиться с растущей нагрузкой от дата-центров и майнинговых ферм. На Фадеевском мосту в Краснодаре в этом месяце начнут монтировать новые пролеты. Как пишет пресс-служба мэрии, старые пролетные конструкции уже полностью демонтировали. Монтаж новых балок планируют начать после 20 мая. Завершить этот этап работ рассчитывают к концу июня. Сейчас на объекте продолжают переустройство инженерных сетей, строительство подпорных стен и новых опор. После реконструкции путепровод станет двухпролет вместо прежней четырехпролетной схемы. Открыть движение по двум полосам планируют уже в сентябре. Полностью завершить реконструкцию до конца года. И последнее. Третий сезон «Колец власти» выйдет 11 ноября. События продолжения развернутся спустя несколько лет после второго сезона. По сюжету «Война эльфов и Саурона» выходит на новый этап, пишет Film.ru. Основой проекта стали произведения Толкина. Всего в третьем сезоне зрителям покажут 8 серий. К этому часу все. Марина Бойцова, служба информации, Радио 107.
0: Партнер программы – автосалон «Глазкар Автоимпорт». «Глазкар Автоимпорт» – один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников, гибкая система скидок, быстрые сроки доставки, а также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал «Глазкар», нижнее подчеркивание, «Автоимпорт».

0: Новый час на радио 107, Take Me Away называется композиция, и мне кажется, это самое классное, что можно сказать, да, возьми меня с собой куда подальше в конце рабочего дня и рабочей недели. Ну, надеюсь, что неделя прошла рабочая хорошо, завтра все отдохнем, если завтра у вас рабочий день, так это вообще просто супер. Двигаемся дальше. Тиесто, Beautiful Places, Tritikum, Am I Losing Me, Анивар с композицией «Билет бесконечность» и... Информация от партнера «Час» — это группа компании «Архиград», который представляет новый жилой комплекс «Твин Парк», поселок Яблуновский, 10 минут до городской инфраструктуры Краснодара, система «Умный дом», зеленый двор без машин, спортивные и детские площадки на Стилобате. Старт продаж «Твин Парк» 8-800-44-240, застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас», проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».
1: Весна.
2: Заряжайся хитами.
1: Прямо сейчас. Реклама. Яркая, интересная, любимая и независимая газета «Вольная Кубань» продолжает подписку на следующее полугодие. Сделай подарок для самых родных и близких и порадуй себя. Будь в курсе всех интересных событий и живи вместе с газетой «Вольная Кубань».
3: Вот это реальный выбор! Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru.
4: Комплексная программа МРТ «Нет головной боли» со скидкой 15% в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения. Подробные условия акции по телефону в Краснодаре 298-30-33 или на сайте mldefiscentry.ru. Клиника МЛЦ. Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
6: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
8: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Компания «Ревкар» производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наше преимущество – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8-800-234-78-58. Компания «Ревкар».
10: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8-861-262-1588. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
11: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24.
12: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
13: Нужен теплый и надежный дом? Не проблема. Строительная компания «Стройсиб» построит качественный и надежный дом по индивидуальному проекту и подберет удобный способ оплаты. Весь спектр строительных услуг. Скорее звони. 8-989-220-1420. «Стройсиб». Достигаем результатов там, где другие не справятся.
14: Вдохновляться прогулками по парку?
15: Мона.
14: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
15: Мона.
14: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
15: Мона.
14: У тебя есть Моно. У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
16: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
1: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: в эфире радио 107. Crushing on You называется эта композиция. И решила вам напомнить о рубрике «Непрошенные советы от звезд». И что они нам говорят? Что сегодня вечер — это время для удовольствия, для расслабления, для релакса тоже, да? Удивили. Прям вообще, ну, очень удивительно для вечера пятницы. Также звезды говорят, что нужно, можно и нужно о чем-то классном пофантазировать, построить какие-то планы, потому что вот эти самые фантазии и мечты, ну, не совсем отлетевшие, да, такие более реальные, они вполне себе могут реализоваться очень-очень скоро. У кого-то, возможно, даже завтра утром. Дмитрий Глушков, Jungle Child, Coldplay, All My Love, также Lex Oli, Deep in My Dreams. И расскажу вам информацию от партнера часа. Это клиника Алмед, где действует акция на лазерное лечение варикоза. Скидка 15%. Процедуру проводит сосудистый хирург с опытом более 20 лет, Бадалова Венера Фирузовна. Запись по телефону +7 999 638 47 77 и на сайте almedclinic.ru. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107. Весенние витамины. Принимай без остановки. Реклама. Барракуда Плюс – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии. Морепродукты на любой вкус. Рыба собственного копчения. Барракуда Плюс точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.
2: Макси Трейд. Автосервис по ремонту автомобилей от легковых до коммерческих тяжелых грузовиков. Нам доверяют транспортные организации и госучреждения. Производим ремонт с гарантией бетононасосов, кранов, манипуляторов, двигателей, коробок передач и редукторов. Открыт выездной ремонт, помощь на дороге по краю и химчистка грузовых автомобилей. Краснодар, улица Тополиная, 16. Телефон 8 800 444 06 64.
3: Ты идешь по улице, а в руке квадрат. Квас Староминский. Делаешь глоток и понимаешь, Староминский — то, что надо. Староминский — 30 лет безупречного вкуса.
4: Привет из Москвы. Ты чего на сообщение не отвечаешь?
5: Привет. Ой, сижу на прием к врачу.
4: Опять в очереди и на полдня?
5: Нет, я в МедСи. Это как у вас в Москве, только теперь и в Краснодаре, в районе Петра Метальникова.
4: О, знаю. Люблю МедСи.
5: Да, терапевт, больничный открыл, гинеколог, невролог, лор, все есть. И анализы сдать можно, и эндоскопию во сне пройти.
4: А телефон какой? Маму запишу.
5: 204-10-10. Также можно записаться через мобильное приложение StoreMed или на сайте МедСи.
4: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
6: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8 861 262 15 88. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
7: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь, волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
8: Клиника Витанова подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
10: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
11: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ.

0: Мона.
1: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
0: Мона.
1: У тебя есть Моно. У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.

0: На этих кухнях. Это бонус кнопка и кухни. Кольфанк радио ремикс версия. Еще до официального выхода трека два года назад его, точнее, вот два года назад завирусился отрывок в соцсетях в простом исполнении под гитару. И фанаты группы создали мем «Когда кухни», который отражал долгое ожидание релиза. И, кстати, песня записывалась в собственной студии группы, которую они начали строить в конце 24-го года. Вот она, да, причина такая ожидания. По мнению психологов, песня выполняет терапевтическую функцию. Она создает то самое безопасное место, такое safe space, куда можно вернуться эмоционально, в мыслях, для того, чтобы восстановить свой эмоциональный ресурс. И в песне используются фольклорные мотивы. Например, «Рассыпанная соль» — отсылка к народному поверью о преддверии, предвестии, точнее, ссоры. А клеенка — это элемент быта бабушкиной кухни, который отсылает к образам 70-х, 80-х годов. Ну и вот эта финалочка, да, молоко на губах уже обсохло. Выросли мы, но все равно так или иначе ностальгируем и возвращаемся. Jay Prayer, Good For Me, также Naked Portugal, The Man, Glide. Это все после небольшой рекламы. И расскажу вам информацию от партнера часа. Это клиника FDT. Вы можете получить безопасное, эффективное лечение базилиомы всего за один день, без операции радиации, без скальпеля и наркоза. У врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. Не запускайте болезнь. Запись по телефону 8-918-0-112-112 или на сайте popov-fdt.com. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107. Будь на волне позитива. Реклама.
2: Выбор верный, вам сюда. Обращайтесь, господа. Все керамика у нас. Цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас. Дом построить в самый раз. Славянский кирпич. 8 800 100 0401. Время строить, время брать.
3: Аутбук, аутбук, аутбук.
4: Моя компания в надежных руках специалистов.
3: А подробнее?
4: Компания Аутбук помогает не только с открытием бизнеса, но и с ведением учета, бухгалтерским и налоговым сопровождением.
3: Это же удобно.
4: И надежно. Мои финансы под контролем.
3: Компания Outbook.
4: Подробности по телефону 8 918 378 4055. Сайт outbook.ru.
3: Компания Outbook. Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Марьинская, улица Первомайская, 14. Телефон 8 928 207 2905. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8 989 858 38 68. Сайт биосантех.ру. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам.
6: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
7: Спасибо волшебникам из эмбрио.
8: Клиника ЭКО и репродукции «Эмбрио» — это 15 лет успешной работы.
6: Угу.
8: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. «Эмбрио» 8 800 500 2262.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: «Родинка». Жизнь с простатитом – часто это боль, дискомфорт и проблемы в интимной сфере. Но есть готовое решение. Физиотерапевтическое устройство «Мовит» для лечения простатита способствует избавлению от неприятных симптомов и профилактике обострений. Используется с лекарственными препаратами или как самостоятельное средство. лекарства. Мовит для полноценного мужского здоровья. Спрашивайте в аптеках и магазинах медтехники города. Имеется противопоказание к применению. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио 107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77.
10: Противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. Пилюля – это про любовь. Пилюля – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. Пилюля на всех маркетплейсах страны.
13: Клиника «Первое слово» предоставляет будущим мамам услуги по ведению беременности, комфортной обстановке под контролем грамотных врачей, акушеров, гинекологов. Наша цель – рождение здорового ребенка и создание благоприятных условий для будущей мамы. Подробности по телефону в Краснодаре 216-11, Тополиная аллея 2/1. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.

0: Краснодаре 19 часов. Радио 107. Кто? Где? Когда? Генеральный спонсор программы «Клиника Первое Слово».
1: Пора развлекаться и учиться чему-нибудь новому. Сейчас отвечу на ваши вопросы «Кто? Где? Когда?». Позвольте себе расслабиться и отдохнуть душой и телом в пансионате «Виктория» в Кабардинке. Роскошная территория с пицунскими соснами и можжевельником. Завораживающий вид на живописную Ценецкую бухту. Бассейн и собственный пляж с массой водных развлечений. Разнообразный шведский стол и кафе с видом на море. Не хватает только вас. Комфортные номера различной категории, приятные цены. Пансионат «Виктория» в Кабардинке, Сухумское шоссе 2. Подробности по телефону 8-988-240-59-93.
0: Кто? Где? Когда?
1: Если у вас есть варикоз или болезнь суставов, в многопрофильной клинике «Каэрмед» помогут избавиться от боли за один день без операций. Диагностика, комплексные программы и малоинвазивные методы лечения варикозной болезни и суставов с помощью инновационной методики СВФ-терапии. Без операции, под контролем УЗИ. Снижение воспаления и болевого синдрома. Индивидуальное сопровождение на всех этапах реабилитации. Продлите жизнь своим суставом в клинике «Каэрмед». Сайт kr-med.ru. Краснодар, Калинина, 125. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Кто? Где? Когда? Генеральный спонсор программы «Клиника Первое Слово».
2: «Клиника Первое Слово» предоставляет будущим мамам услуги по ведению беременности, комфортной обстановке под контролем грамотных врачей, акушеров, гинекологов. Наша цель – рождение здорового ребенка и создание благоприятных условий для будущей мамы. Подробности по телефону в Краснодаре 216-11. Тополиная аллея 2/1. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
3: Радио

0: Это Стивен Роланд, «Энигма», так называется композиция, и познавательная минутка для тех, кто, как и я, до этого момента не знал, что обозначает «Энигма». Я думал, это коллектив, да, музыкальный. А оказывается, это переносная шифровальная машинка, которая использовалась для шифрования и расшифровывания секретных сообщений. Улала. Элмут, «Neon Lights», также Джейн Маккиба, Ярик с композицией «Till the Morning Comes». Напомню вам информацию от партнера часа. Это группа компании «Архиград», которая представляет новый жилой комплекс «Твин Парк», поселок Яблуновский, 10 минут до городской инфраструктуры Краснодара. Система «Умный дом», «Зеленый двор» без машин, спортивные детские площадки на Стилобате. Старт продаж «Твин Парк» 8 800 44 240. Застройщик ООО «ЭЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».
1: Весна. Весна. Время влюбляться.
2: Только хиты.
1: Реклама.
3: Вспомните о своих близких и сделайте им небольшой, но такой приятный подарок. Подпишите ветеранов и родителей на газету «Вольная Кубань» в любом почтовом отделении края. «Глазкар Автоимпорт» – один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников, гибкая система скидок, быстрые сроки доставки, а также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал «Глазкар -Автоимпорт».
4: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT.
5: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT Top. 200-29-26. 200-29-26.
6: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
7: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
8: Вау! Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
9: Океан Парк. Настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста. Кормление экзотических рыб, пираний, фотозона и квесты.
10: Океанариум. ТРК Галактика.

0: продажа и установка деталей для тюнинга премиальных автомобилей в наличии и под заказ. Оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: Купили квартиру, дом или делаете ремонт? Еще же мебель нужно поставить. А нервы уже на исходе? Мебельное производство «Перемена» избавит вас от лишней суеты и изготовит корпусную мебель по индивидуальным размерам. Сохранит бюджет, выдержит сроки и даст гарантию качества. Мебельное производство «Перемена». Ваша перемена к лучшему. Сайт перемена-мебель.ру. Выставочный зал, улица Григория Булгакова, 8.

0: Кэролин Инглс в эфире радио 107. «Феникс» называется композиция. Ну, хочешь не хочешь, да, в пятницу вечером нужно вот прям как феникс из пепла восстать и отдыхать на всю катушку. Забанту от Space Palm, Гумгам и Like a Friend. Также Алекс Ван с композицией «Пепперуки». Это все будет после небольшой рекламы. Я же поделюсь с вами информация от партнера часа, это клиника ФДТ. Вы можете получить безопасное, эффективное лечение базилиомы всего за один день, без операции радиации, без скальпеля и наркоза, у врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. Не запускайте болезнь. Запись по телефону 8-918-0-112-112 или на сайте popov-fdt.com. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Весна.
2: Заряжайся хитами.
1: Прямо сейчас. Реклама. Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Ищите место, где вкусно и атмосферно?
5: Ресторан «Джентльмены удачи». Место, куда приходят не просто перекусить, а отправиться в кулинарное путешествие.
4: Для детей – игровая зона.
5: Для взрослых – развлекательная программа каждый день.
4: А для важных событий – три банкетных зала.
5: «Джентльмены удачи». Два ресторана, одна атмосфера. Суворова, 91, Тургенева, 139.
6: Привет из Москвы. Ты чего на сообщение не отвечаешь?
7: Привет. Ой, сижу на прием к врачу.
6: Опять в очереди и на полдня?
7: Нет, я в МедСи. Это как у вас в Москве, только теперь и в Краснодаре, в районе Петра Метальникова.
6: О, знаю. Люблю МедСи.
7: Да, терапевт, больничный открыл, гинеколог, невролог, лор, все есть. И анализы сдать можно, и эндоскопию во сне пройти.
6: А телефон какой? Маму запишу.
7: 204-10-10. Также можно записаться через мобильное приложение StoreMed или на сайте МедСи.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: И последнее. Я заметил, что в офисе грязно, окна не мыты и даже воздух другой. Леночка, в чем дело?
10: У нас уборщица уволилась.
9: А вы не знаете про клининговую компанию «Снежок»? Профессионалы разных видов уборок и с офисом справятся быстро и качественно. Немедленно звоните и закажите офисную уборку. 8-800-350-29-28. Лена, записывайте. 8-800-350-29-28.
11: Привет, я это ты из будущего. У меня 10 секунд, чтобы передать тебе самое главное. Ты полностью изменил свою жизнь и нашел работу мечты. Все, что надо было, записаться в компьютерную академию ТОП. Скорее звони. 229-26. 229-26. Ну пока, до встречи через 10 лет.
12: Ты помолодела? Была у стоматолога. Посоветуешь хорошего имплантолога для меня?
13: Конечно, запоминай. Медицинский центр «Команда мечты».
12: А скидки там есть?
13: Записывай промокод «ЗАБОТА». Дают 20% на имплантацию, все на 4.
12: Как еще раз клиника?
13: Медицинский центр «Команда мечты» по адресу город Краснодар, Северная, 465. Не теряй времени, решайся сейчас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
15: Сеть кинотеатров «Монитор» представляет «Волшебные вечера» в кинотеатре «Монитор Сити». Шедевры всемирно известных театров и кинематографистов на большом экране. Спектакль «Женитьба» со сцены театра Моссовета. Гоголевский трагифарс в стильной постановке Евгения Марчелли. В главных ролях Ольга Остроумова, Валерий Еременко, Александр Яцко. 14 мая в кинотеатре «Монитор Сити». 16+.

0: А это... Это песня. Надеюсь, что не в таком немножечко ли слегка минорном настроении находитесь. Энди Панда и Мияги в эфире радио 107. 19 почти 50 уже в нашем городе. Это значит, буду с вами прощаться. Тоже отправляюсь на выходные. Услышимся в понедельник. Отдохните великолепно. Freelow X-Close, Worst Case, Артро и Морелли, Мувитон. Это у нас с вами все после небольшой рекламы. И напомню информацию от партнера часа. В салонах Max Optic вы можете найти премиальные бренды оправ Ray-Ban, Hugo Boss, Carrera, Armani и не только. Сочетайте безупречный стиль с идеальным зрением. В Max Optic вам предложат линзы Hoya, Nikon, Shamir, Carl Zeiss и другие. Изготовление очков любой сложности. Сеть салонов Max Optic в Краснодаре, Восточно-Кругликовская, 22, Зиповская, 17, Тюляева, 20, Ценовый горизонт, Трудовой Славы, 14/2, Ставропольская, 252. Также есть адрес в Геленджике. Подробную информацию можно посмотреть на сайте max-optic.rf. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Посылаю воздушные поцелуйчики. Всем любви. Услышимся в понедельник. Пока.
1: Радио 107.
2: Весенние хитамины.
1: Принимает
2: без остановки.
1: Реклама.
3: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале Ботаника. При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Юг Стройинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ-3UC Кубань. Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
1: Здесь захватывает дух от предвкушения будущего. Здесь ждут встречи с вами новые мотоциклы, квадроциклы, скутеры, велосипеды, самокаты, запчасти и экипировка. Мототехника для каждого. Магазины «Много вело» и «Много мото». Такого ассортимента вы еще не видели. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18.
4: Санаторий «Русь» – уютный уголок для спокойного семейного отдыха и оздоровления. Уникальный микроклимат Кавказа, минеральные воды, многопрофильная лечебная база, закрытая благоустроенная территория, культурный досуг, горячий ключ, Лермонтова, 41, телефон 8-918-235-02-35. Сайт sandefisrus.ru.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Номер реестровой записи S-2320-25-00-02-20.
6: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: О, «Родинка».
8: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все.
7: Все, все.
8: Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
9: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 0113.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
12: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
1: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52. Вы слушаете радиоканал Радио 107. Свидетельство о регистрации СМИ серия L номер FS 7752-303, выданное Роскомнадзором для слушателей старше 12 лет.

0: Краснодаре 20 часов. Инфограмма.
1: Полезная информация – это инфограмм. Куда пойти, что купить, где интересно и что посмотреть – инфограмм. Просто послушай. Если вас мучают хронические боли, артроз и остеохондроз, вы можете вернуть здоровье вашему позвоночнику в санатории «Горный» в горячем ключе. Здесь опытные врачи предложат вам авторские методики, а уникальная природа и климат горячего ключа не только зарядят энергией, но и помогут ускорить восстановление. Встречайте новинки в санатории «Горный» – витаминные коктейли, детокс, анти-эйдж, золушка и многие другие. Горячий ключ, Радищева, 46. Подробности на сайте sanatoriy-gorny.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Инфограмм.
1: Обедайте с игривым настроением в центре города. Легендарный ресторан 1870 Абрау Дюрсо приглашает на вкусные деловые обеды с новым меню каждую неделю. Чтобы рабочие дни удались, загляните в стильный ресторан 1870 Абрау Дюрсо с черноморской кухней и ценами на напитки от легендарного завода в самом центре Краснодара на Красной 33.
0: Инфограмм.
1: Чтобы в офисе, коворкинге, фитнес-центре или спа стало чисто, не всегда нужно устраивать коллективную уборку или нанимать уборщицу. Можно сделать выбор в пользу клининговой компании «Снежок». Это профессиональная уборка всех зданий в Краснодаре. Доступна экспресс-уборка, генеральная уборка и множество дополнительных услуг по договоренности. По желанию можно заказать еженедельную уборку или по любому другому удобному для вас графику. Очистить можно и небольшое помещение, и многоэтажное здание. Оставляйте заявку на сайте oksneg.ru или звоните 8 800 350 29 28. Чистота ждет вас. Будь в курсе, будь в тренде. Слушай инфограмм.
0: Инфограмм на радио 107.

0: Реклама. Барракуда Плюс – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии, морепродукты на любой вкус, рыба собственного копчения. Барракуда Плюс точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.
1: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
2: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
3: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы.
1: Ого.
3: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8-800-500-2262.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь? Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать? Клиника Витанова подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
6: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ищите место, где вкусно и атмосферно?
8: Ресторан «Джентльмены удачи». Место, куда приходит не просто перекусить, а отправиться в кулинарное путешествие.
7: Для детей – игровая зона.
8: Для взрослых – развлекательная программа каждый день.
7: А для важных событий – 3 банкетных зала.
8: «Джентльмены удачи». 2 ресторана, 1 атмосфера. Суворова, 91, Тургенева, 139.
9: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
10: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
9: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
10: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
11: Загородный клуб «Заречье». Ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
12: Подробности на zarechyeklub.ru.
13: Компания «Ревкар» производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наши преимущества – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8-800-234-78-58. Компания «Ревкар».
14: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой.
15: Первой.
14: Первой.
15: Первой.
14: Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24. Мечтаете ездить на БМВ? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных БМВ уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на БМВ. 240-24-24.
16: Вау! Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
17: «Океан Парк». Настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста. Кормление экзотических рыб, пираньи, фотозона и квесты.
18: Океанариум. ТРК

0: Вот это реальный выбор. Магазин «Много мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много мото». Подробности на knvstels.ru.
1: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня в клинике Витанова, опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77.
2: Противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ну все, я забронировала ресторан.
4: Какой?
3: 1870 Абрау-Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера, все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
5: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау-Дюрсо. По кодовому слову «радио» сюрприз от заведения. Красная, 33.
6: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
7: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан-гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8-861-262-1588. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан-гриль».
8: И где тебя только на права учили? Нет бы, выучился как нормальный человек в Краснодарском ЦППК.
9: Отличная государственная автошкола, свой автодром, инструктора просто профи. И категория любая, от А до Е. Езди хоть на мотоцикле, хоть на лимузине, да хоть автобусом управляй. Зато уж точно уверенно справишься с любой ситуацией на дороге. Так что ты это, давай, звони в ЦППК.
10: Телефон 2400-374.
11: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW.

0: 97 представляет. Южный шоу-кейс. Play to play. Каждый четверг в 22.00. Play to play. Стильная музыка в твоем пространстве. Реклама.
1: Макси-трейд. Автосервис по ремонту автомобилей от легковых до коммерческих тяжелых грузовиков. Нам доверяют транспортные организации и госучреждения. Производим ремонт с гарантией бетононасосов, кранов-манипуляторов, двигателей, коробок передач и редукторов. Открыт выездной ремонт, помощь на дороге по краю и химчистка грузовых автомобилей. Краснодар, улица Тополиная, 16. Телефон 8 800 444 06 64.
2: Санаторий «Русь». Уютный уголок для спокойствия, семейного отдыха и оздоровления. Уникальный микроклимат Кавказа. Минеральные воды. Многопрофильная лечебная база. Закрытая благоустроенная территория. Культурный досуг. Горячий ключ. Лермонтова, 41. Телефон 8-918-235-02-35. Сайт sandefisrus.ru.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Номер реестровой записи S-2320-2500-0220.
4: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14, телефон 8 928 207 2905. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: В эфире хорошая новость. В семье Сырска-Кафана пополнение. Открывается бистро «Кафаница Пицца».
6: Пицца, пасты, коктейли, кофе и выпечка на любой вкус.
5: Приходите в гости, будем рады каждой встрече.
6: Наш адрес: улица Красная, 102.
7: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юб. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юб. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8 989 858 38 68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юб. Доверьте комфорт профессионалам.
8: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
9: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
10: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
13: Жизнь с простатитом – часто это боль, дискомфорт и проблемы в интимной сфере. Но есть готовое решение. Физиотерапевтическое устройство «Мовит» для лечения простатита способствует избавлению от неприятных симптомов и профилактики обострений. Используется с лекарственными препаратами или как самостоятельное средство. Мовит для полноценного мужского здоровья. Спрашивайте в аптеках и магазинах медтехники города. Имеется противопоказание к применению. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.

0: Реклама. Купил квартиру в ЖК «Твинпарк» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
1: А я кладовую.
2: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твинпарк». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8-800-44-240. Застройщик ООО «ЗА Архиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: «Глазкар Автоимпорт» – один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников, гибкая система скидок, быстрые сроки доставки, а также возможна оплата после получения автомобиля. Телефон 8 961 528 98 90. Телеграм-канал «Глазкар нижнее подчеркивание Автоимпорт».
4: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24. Мечтаете ездить на БМВ? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных БМВ уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на БМВ. 240-24-24.
5: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
6: Спасибо волшебникам из «Эмбрио».
7: Клиника ЭКО и репродукции «Эмбрио» – это 15 лет успешной работы.
5: Ого.
7: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. «Эмбрио» 8-800-500-2262.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Вау! Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
9: Океан Парк. Настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста. Кормление экзотических рыб, пираньи, фотозона и квесты.
10: Океанариум. ТРК «Галактика».

0: продажа и установка деталей для тюнинга премиальных автомобилей в наличии и под заказ, оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: Мечтаете об отдыхе, который восстанавливает силы и здоровье? Добро пожаловать в санаторий «Горный» в Горячем Ключе. В окружении горной природы и чистого воздуха вас ждет комплексное оздоровление, лечение опорно-двигательного аппарата, пищеварительной и нервной систем, а также коррекция веса. Горячий Ключ, улица Радищева, 46, сайт www.sanatoriy-gorny.ru.
2: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
3: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Реклама.
1: Аутбук, аутбук, аутбук.
2: Моя компания в надежных руках специалистов.
1: А подробнее?
2: Компания Аутбук помогает не только с открытием бизнеса, но и с ведением учета, бухгалтерским и налоговым сопровождением.
1: Это же удобно.
2: И надежно. Мои финансы под контролем.
1: Компания Аутбук.
2: Подробности по телефону 8-918-378-4055. Сайт outbook.ru.
1: Компания Аутбук. Ищите место, где вкусно и атмосферно.
3: Ресторан «Джентльмены удачи». Место, куда приходит не просто перекусить, а отправиться в кулинарное путешествие.
1: Для детей – игровая зона.
3: Для взрослых – развлекательная программа каждый день.
1: А для важных событий – 3 банкетных зала.
3: «Джентльмены удачи». 2 ресторана, 1 атмосфера. Суворова, 91, Тургенева, 139.
4: В эфире хорошая новость. В семье Сырвска-Кафана пополнение. Открывается бистро «Кафаница пицца».
5: Пицца, пасты, коктейли, кофе и выпечка на любой вкус.
4: Приходите в гости, будем рады каждой встрече.
5: Наш адрес: улица Красная, 102.
6: Спешите отдохнуть всей семьей по выгодным ценам и насладиться шикарным видом на живописную Цимлянскую бухту. Спросите где? В Кабардинке, в пансионате «Виктория». Роскошная территория с пицунскими соснами и можжевельником. Комфортные номера различной категории. Спортивная

0: 8-240-59-93.
1: Привет из Москвы. Ты чего на сообщение не отвечаешь?
2: Привет. Ой, сижу на прием к врачу.
1: Опять в очереди на полдня?
2: Нет, я в МедСи. Это как у вас в Москве, только теперь и в Краснодаре, в районе Петра Метальникова.
1: О, знаю. Люблю МедСи.
2: Да, терапевт, больничный открыл, гинеколог, невролог, лор, все есть. И анализы сдать можно, и эндоскопию во сне пройти.
1: А телефон какой? Маму запишу.
2: 204-10-10. Также можно записаться через мобильное приложение StoreMed или на сайте МедСи.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
4: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
5: Вау! Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
6: Океан Парк. Настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста. Кормление экзотических рыб, пираньи, фотозона и квесты.
7: Океанариум. ТРК Галактика.
8: Нужен теплый и надежный дом? Не проблема. Строительная компания «Стройсид» построит качественный и надежный дом по индивидуальному проекту и подберет удобный способ оплаты. Весь спектр строительных услуг. Скорее звони 8-989-220-1420. Стройсид. Достигаем результатов там, где другие не справятся.
9: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
10: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Дыши музыкой.
1: Радиошоу Юлии Влади.
0: Слушай.
1: В пятницу в 22:00.
0: Это лучшая музыка для меня.
1: Реклама.
2: Вас беспокоят боли в суставах или варикоз? В клинике КРМЕД знают, как помочь. Современная диагностика, лечение от болей без операций и индивидуальный подход. Сайт kr-med.ru. Краснодар, Калинина, 125. Клиника КРМЕД. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Шеф, а где в Краснодаре можно хорошо отдохнуть и вкусно покушать с друзьями?
4: В известном сербском ресторане «Сербская кафана». Вкуснейшая национальная кухня, живая музыка со вторника по субботу, атмосфера гостеприимной Сербии. И все это на «Монтажников-1».
3: Так поехали скорее в «Сербскую кафану».
5: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
8: Привет, я это ты из будущего. У меня 10 секунд, чтобы передать тебе самое главное. Ты полностью изменил свою жизнь и нашел работу мечты. Все, что надо было, записаться в компьютерную академию ТОП. Скорее звони 229-26, 229-26. Ну пока, до встречи через 10 лет.
9: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой.
10: Первой.
9: Первой.
10: Первой.
9: Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24. Мечтаете ездить на БМВ? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных БМВ уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на БМВ. 240-24-24.
11: Детский киноклуб «Монитора» приглашает на премьеру классического шедевра студии «Гибли». Сказочное аниме Исао Такахаты «Пампока». «Война Тануки» в период Хэйсэй. По сценарию Хаяо Миядзаки, создателя «Унесенных призраками» и «Ходячего замка». Впервые на большом экране за 5 дней до всероссийского старта. Специальный показ аниме и обсуждение с исследователем анимации Владом Балабановым. 16 мая в кинотеатре «Монитор» на Красной площади. 12+.
12: Клиника «Первое слово» предоставляет будущим мамам услуги по ведению беременности, комфортной обстановке под контролем грамотных врачей, акушеров, гинекологов. Наша цель – рождение здорового ребенка и создание благоприятных условий для будущей мамы. Подробности по телефону в Краснодаре 216 11. Тополиная аллея 2/1. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.

0: Музыка
1: для меня. Доброй ночи, с вами Юлия Влади в эфире «Электролофт». Сегодня я с удовольствием представляю вашему вниманию новый сет от девушки-диджея из Амстердама по имени Ноэ Бартолузи. Ноэ выпускает собственное радиошоу «Галактика», очень популярное в Европе, а также пишет собственную музыку. Итак, делайте громче, мы начинаем. Самая лучшая электронная музыка в проекте «Электролофт».

0: Электролуп.
1: Реклама.
2: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14. Телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Приятели, в эфире Иванович Марко, директор сети ресторанов «Сабзекафанов» в Краснодаре. Рад вам сообщить, что новый ресторан «Сабзекафана» уже открыт и ждет гостей в Пашковском микрорайоне по адресу улица Трамайная, 25. Сербия стала еще ближе, и мы до каждого донесем частичку нашего гостеприимства и национальной кухни. Добро пожаловать в Сербию! Краснодар, улица Трамайная, 25. Добро дошли!
4: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
5: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь. Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
7: Клиника Витанова подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
9: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом. Топовые комьюнити. Максимум практики. Звони в колледж IT-топ. ТОП. 200-29-26. 200-29-26.
10: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24. Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.

0: Линия 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: Ищите место, где вкусно и атмосферно?
2: Ресторан «Джентльмены удачи». Место, куда приходят не просто перекусить, а отправиться в кулинарное путешествие.
1: Для детей – игровая зона.
2: Для взрослых – развлекательная программа каждый день.
1: А для важных событий – 3 банкетных зала.
2: «Джентльмены удачи». 2 ресторана, 1 атмосфера. Суворова, 91, Тургенева, 139.
3: Вдохновляться прогулками по парку?
4: Мона.
3: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
4: Мона.
3: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
4: Мона.
3: У тебя есть Моно? У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
5: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
0: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: Электролофт.
1: Реклама.
0: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале Ботаника. При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ3UC Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
2: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио 107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77.
5: Противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
7: Шеф, а где в Краснодаре можно хорошо отдохнуть и вкусно покушать с друзьями?
8: В известном сербском ресторане «Сербска кафана». Вкуснейшая национальная кухня, живая музыка со вторника по субботу, атмосфера гостеприимной Сербии. И все это на «Монтажников-1».
7: Так поехали скорее в «Сербску кафану».
9: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
10: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
9: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
10: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
11: Загородный клуб «Заречье». Ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
12: Подробности на zarechyeklub.ru.
13: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
14: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду. Просты в обслуживании. Экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8 989 858 38 68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам.
15: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. Алмак Плюс. Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. Алмак Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 0113.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Только сейчас Алмак Плюс по низкой цене в аптеках здоровья.

0: Реклама. Купили квартиру, дом или делаете ремонт? Еще же мебель нужно поставить. А нервы уже на исходе? Мебельное производство «Перемена» избавит вас от лишней суеты и изготовит корпусную мебель по индивидуальным размерам. Сохранит бюджет, выдержит сроки и даст гарантию качества. Мебельное производство «Перемена». Ваша перемена к лучшему. Сайт перемена-мебель.ру. Выставочный зал, улица Григория Булгакова, 8.
1: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14. Телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Аутбук, аутбук, аутбук.
0: Моя компания в надежных руках специалистов.
2: Подробнее.
0: Компания Outbook помогает не только с открытием бизнеса, но и с ведением учета, бухгалтерским и налоговым сопровождением.
2: Это же удобно.
0: И надежно. Мои финансы под контролем.
2: Компания Outbook.
0: Подробности по телефону 8-918-378-4055. Сайт outbook.ru.
2: Компания Outbook.
3: Где-то далеко в горах.
4: Нет, недалеко и не в горах. Грузия совсем рядом. Вкуснейшие блюда грузинской и европейской кухни в ресторане «Хванчкара». Банкеты, корпоративы, свадьбы с грузинским гостеприимством. Ресторан «Хванчкара». Маленькая Грузия в сердце юга.
5: Краснодар. Улица Селезнева, 189. 8-928-420-2-420.
6: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой.
7: Первой.
6: Первой.
7: Первой.
6: Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24. Мечтаете ездить на БМВ? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных БМВ уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на БМВ. 240-24-24.
8: Сеть кинотеатров «Монитор» представляет «Волшебные вечера» в кинотеатре «Монитор Сити». Шедевры всемирно известных театров и кинематографистов на большом экране. Спектакль «Женитьба» со сцены театра Моссовета. Гоголевский трагифарс в стильной постановке Евгения Марчелли. В главных ролях Ольга Остроумова, Валерий Еременко, Александр Яцко. 14 мая в кинотеатре «Монитор Сити». 16+.
9: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
10: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
1: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
2: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
3: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
4: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы.
2: Угу.
4: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8-800-500-22-62.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24. Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
0: Все

0: Реклама. Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
1: Мечтаете об отдыхе, который восстанавливает силы и здоровье? Добро пожаловать в санаторий «Горный» в Горячем Ключе. В окружении горной природы и чистого воздуха вас ждет комплексное оздоровление, лечение опорно-двигательного аппарата, пищеварительной и нервной систем, а также коррекция веса. Горячий Ключ, улица Радищева, 46, сайт www.sanatoriy-gorny.ru.
0: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.

0: радио 107. Хит за хитом. Реклама. Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
1: Мечтаете об отдыхе, который восстанавливает силы и здоровье? Добро пожаловать в санаторий «Горный» в горячем ключе. В окружении горной природы и чистого воздуха вас ждет комплексное оздоровление, лечение опорно-двигательного аппарата, пищеварительной и нервной систем, а также коррекция веса. Горячий ключ, улица Радищева, 46, сайт www.sanatorii-горный.ru.
0: Права получают один раз, и выбор автошколы решает все. Все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
2: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
3: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52. Вы слушаете радиоканал «Радио 107». Свидетельство о регистрации СМИ серия L номер FS-7752-303, выданное Роскомнадзором для слушателей старше 12 лет. Радио 107. Анапа. 99.